вышла за двоих, позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь?

тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мелкими каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый на Донадоре, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики, тундры неживой покров, бесконечно тянется лишь огни прожекторов, в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. В сумрачном безмолвии зоны, зоны и тоска, да душа распятая.

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: На радио «Шансон» реклама. Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Не спугните, ради бога, тише. Голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркует. Вот она сама любовь ликует. Голубок с

Я сегодня замер, как дикарь, пред твоими чудными глазами. Волосы твои я нежно глажу, с непокорными никак не слажу. Волосы

0: карете.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Вот и птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не с привычки вопрос. Не в твоих объятиях.

Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна. И так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
6: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, в которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
5: Из-за чего это происходит?
6: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
5: А чем это грозит?
6: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
5: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
6: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
5: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
5: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Сон 8-495-925-33-17.

0: Фитнес-сезон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

спускаемся мы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

0: кругом.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Сон 2026 осталось 45 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Сон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Преддвигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Временно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что
4: отказывать один за другим?
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
6: В фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжать укрепление всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования КНДР. Российский лидер отметил, что развитие сотрудничества отвечает интересам народов двух стран и способствует укреплению региональной безопасности и многополярного миропорядка. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне 2024 года. Минпросвещение повысит объективность школьных оценок. Ведомство направило в регионы единые критерии оценки знаний школьников по основным предметам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идет о рекомендациях для проверки различных видов учебных заданий, включая диктанты, изложения, сочинения, устные ответы, лабораторные и практические работы, а также проекты. Предполагается, что единые подходы помогут снизить разницу в требованиях к работам школьников в разных регионах и образовательных учреждениях. Получение виз в Кувейт упростится. Россияне скоро смогут оформлять визы в это государство в электронном виде, сообщают «Известия». В дипмиссии Эмирата пояснили, что речь идет не об отмене виз, а о более удобном порядке их получения для российских туристов. По итогам прошлого года Кувейт вошел в топ-30 зарубежных направлений для россиян, а турпоток в страну увеличился на 27%. Картофель стал лидером по снижению цен среди продуктов питания в России по итогам августа. Агентство «Росбалт» со ссылкой на аналитические данные сообщило, что средняя стоимость овоща уменьшилась на 16,5% и составила 59 рублей за килограмм. Также заметно подешевели в августе и другие овощи, среди которых капуста, морковь, свекла, помидоры и репчатый лук. Для сезона нового урожая это обычная ситуация, отметили эксперты. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 7 градусов, давление 747 миллиметров. Днем вернется лето с температурой до плюс 22. И прямо сейчас в эфире стартует шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: что ты молчишь?
1: Лично я бы не отказался от того, чтобы сегодня была суббота, но сегодня, дорогие друзья, среда. Для кого-то среда, а для кого-то, как пишет Эдуард, экватор недели. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Значит, наверное, вы все ждете, что я вам про какие-нибудь праздники расскажу. Ну, например, День прекрасного чудака. И я не именно чудака, именно на букву Ч. Так, день утилизации батареек. Все эти прекрасные люди, которые на первом этаже многоквартирных домов ставят бутылки, куда можно такие, или банки, куда можно собирать эти батарейки. Спасибо вам. Так, Всемирный день сельского хозяйства. День изобретения новых привычек. Кстати, психологи говорят, что в среду идеально начинать новую жизнь, а никак не в понедельник.
1: Да, почему?
2: Потому что в понедельник после воскресенья всегда все тяжело дается. Еще Всероссийский день лука, Артем. Поэтому от тебя пахнет луком?
1: Да,
2: Или это твои новые духи?
1: Нет, от меня пахнет луком, потому что я просто Чиполлино, Марина.
2: Какая прелесть. А я кто, сеньор Помидор? Или там еще вишенка была?
1: Ладно,
2: там был?
1: Давай ты будешь вишенка. Ну, хотя бы.
2: Хотя бы так, договорились. В общем, вот такие вот прекрасные праздники. А в народном календаре сегодня Анфиса Рябинница.
1: Поздравляем вас с этими замечательными событиями, дорогие друзья. Впереди новости, которые вы проспали.
3: Под неистовый мотив, что летит над головами, танцплощадка совершает лиц круговорот.

0: Радио Шансон.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, к новостям. У офисных сотрудников появился новый термин, который уже не является выгоранием.
3: Наконец-то, выгорание мне не нравилось.
2: Это теперь ржавление. Я так понимаю, от слова ржа. Ржаветь. Кстати, ржавить, правильно, да? Ты не в курсе, я понял. В общем, психологи так называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина здесь не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Мне кажется, это слово не приживется, хотя бы по одной простой причине, никто не знает, куда ставить ударение.
3: Ну, словарь говорит, что ржаветь современный и тоже абсолютно грамотный вариант.
2: Но и ржаветь есть, да, вариант же?
3: Ну,
2: правильно?
3: Раньше так было раньше. Вот. И долгое время считалось, что только так и надо говорить. Но можно же говорить, а если ты говоришь заржаветь? Или заржаветь надо было говорить? В твоем прошлом.
2: Слушай,
3: советском.
2: Но я, когда учился, у нас было ржаветь. Но сейчас я
3: знаю...
2: Но ведь
3: ты ржавеешь, а не ржавеешь. Понимаешь?
2: Не понимаю.
3: Ну, что-то ты подзаржавел, Артем. Хорошо, что мы этими терминами не пользуемся, поэтому не обязательно знать, где тут ударение. Тут стало известно, что прослушивание музыки на работе повышает продуктивность, помогает сосредоточиться. Это данные исследования. Задачи выполняются на 15% быстрее, концентрация держится дольше. И вообще спокойная музыка помогает в сложных задачах, а энергичная вообще ускоряет рутинную работу.
2: Это
3: вот для чего
2: говорить?
3: Надо слушать радио «Шансон» на работе.
2: Скачивать нужно прежде всего радио «Шансон» в Яндекс.Радио. И тогда и на работе, и дома, и в дороге, и где только захотите, радио «Шансон» всегда будет с вами. Скачивайте мобильное приложение Яндекс.Радио, находите там радио «Шансон» и слушайте, где вам нравится. Это возрастное ограничение 18+.
3: Все? Или
2: нет,
3: мы можем
2: рассказывать новости.
3: Так, что меня расстроило? Обручальные кольца подорожают в России на 10-15% в следующем году. Сейчас средняя стоимость пары обручальных колец обходится примерно 80 тысяч рублей, а после Нового года это будет стоить уже 92 тысячи рублей. А причины такие. Усложнилось получение лицензий на добычу драгметалла, и налог для ювелирных производителей тоже вырос. Был 20%, стал... Что-то смеешься, не добыча? Или нет, только уголь добывают? А драгметаллы...
2: Добыча могут говорить только
3: те,
2: кто...
3: горняк.
2: Вот. Могут говорить только работники «Газпрома» и прочих.
3: А я, может быть, одной ногой?
2: Тогда у тебя...
3: Нет, а если я заправляюсь на этой заправке, я не могу говорить «добыча».
2: Добыча и нефтя должно быть.
3: Нефтя?
2: Нефтя, обязательно.
3: Нефтя пошла.
2: Я работал у «Газпрома», несколько мероприятий вел.
3: И что они тебе говорили?
2: Вот они как раз так и говорят. Добыча и нефтя.
3: То есть это типа, как это, жаргонизм профессиональный.
2: Ну, это жаргонизм, да, поэтому ты лучше говори «добыча». Так тебе будет
3: вообще его говорить тогда. Ну, подожди, а когда говорят про, как это называется, обеспечение безопасности
2: компьютерщики? Обеспечение, да, обеспечение. Однозначно.
3: Последний полет. Или крайний, как надо говорить.
2: 165 тысяч, Марин, в месяц средняя справедливая зарплата, по мнению москвичей. При этом мужчины считают честным доход в размере 190 тысяч рублей, а женщины в размере 140.
3: Ну, женщины вот все-таки адекватнее оценивают ситуацию.
2: Да.
3: Они понимают, что ну вот 140, это то, чего вы достойны. А почему мужчины 190 прям хотят, да?
2: Ну, мужчины типа, да, это справедливо.
3: Чтоб нефтя пошла. Чтоб нефтя пошла.
2: Нет, те, у которых нефтя идет, у них там еще ноль прибавляется, мне кажется, к зарплате. Так, да, ладно. Йога с альпаками и оленями.
3: Альпаками. Альпака.
2: Серьезно?
3: Серьезно.
2: Да
3: а,
2: что
3: то,
2: у нас?
3: А то знаете что?
2: Сегодня какой-то день неправильных ударений. Это ужас. Серьезно, с альпаками надо говорить.
3: Да. Альпака на последнее А ударение.
2: Ой, боже, может, йога
3: буква
2: тогда?
3: Буква А на конце всегда ударная, как в единственном, так и во множественном
2: йога
3: числе.
2: Йога с альпаками, боже мой, и, ну, с, и с оленями.
3: Да уж, конечно.
2: Будет на городской ферме.
3: А может, какого-то репетитора себе найти, Артем? Репетитора по ударению?
2: У нас репетитор новости читал несколько минут назад, Виталий Байкал.
3: А он занимается этим, да?
2: Я думаю, что...
3: Я думал, он только по икре специалист.
2: Все новостники, я думаю, занимаются этим. Ладно, дорогие друзья, сделаем небольшой перерыв с альпаками, потом разберемся. И будет черный ящик.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
8: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
7: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
9: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альто Форсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
10: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 831 431 89 96.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, «Черный ящик» на радио «Шансон» в утреннем шоу. Это викторина, в которой вы должны отгадать содержимое ящика, опираясь только на подсказки ведущих. Тот, кто первым угадывает, тот одерживает победу, забирает приз. Сувениры от радио «Шансон». Марина, пожалуйста, так, давайте подсказки. Мы готовы.
2: Это вкусно. А-а-а. Если заказывать это в ресторане, то это дорого.
1: Прям насколько дорого? Давай вот так. За сколько ты это видела в меню ресторана?
2: 1900.
1: 1900?
2: Ну, мне кажется, дорого.
1: Порция.
2: Потому что...
1: Грамм 250, да?
2: Ну, там же много всяких, ну так вот
1: посыпано. А там прям много всего, да?
2: Ну, порция обычно большая. В общем, удивительно, но знаменитый шеф-повар Огюст Эскафье в начале 20 века вообще предложил добавлять в это блюдо картофель, фасоль, и это вызвало прям долгие споры. Потому что есть традиционалисты, которые считали, что должна быть чистота первоначального состава. Uh-huh. А он-то хоть типа, да ладно, с картошечкой это хорошо будет. Может быть, и русским это понравится.
1: Это первое блюдо, это второе, третье, салат.
2: Ну,
1: что
2: так
1: это?
2: Вот тебе прямо я и сказала. Вообще, изначально, в конце 19 века в Ницце это блюдо готовилось из самых простых и доступных продуктов. Ну, вот то, что нашли, считалось вообще еда бедняков. То есть все, что есть, бросили и готово.
1: Салат «Цезарь».
2: Ну, какой «Цезарь»?
1: Борщ.
2: Ну, вы что? Нет. Славится это блюдо тем, что там нет заправки. Первые версии этого не заправляли никаким соусом. Считалось, что сока спелых томатов, оливкового масла и соли вполне достаточно. А потом, через какое-то время, после Второй мировой войны, массово начали добавлять туда, еще в этот рецепт, помимо картошка уже начала добавляться, фасоль, а потом еще взяли и бахнули туда тунца.
1: Тунца.
2: Угу.
1: Картошка, фасоль и тунец.
2: Потому что изначально исключительно анчоусы были.
1: Оливье.
2: Также... Так как изначально, до 1860 года, Ницца принадлежала Италии, и рецепт исторически ближе к средиземноморской и лигурийской кухне, чем классической французской. Но сейчас это считается знаменитым блюдом прованской кухни из Ниццы. И, в общем, на самом деле это вкусный салат. Ты согласен?
1: Просто вкусный салат, и непонятно, чем такая цена обусловлена.
2: Ну почему? Тунец это дорого? Дорого.
1: Тунец это недорого.
2: Как это недорого?
1: Ну недорого. Ну тунец разный бывает. В целом тунец.
2: Название салата происходит от французского.
1: Да уже отгадали.
2: Уже все отгадали.
1: Конечно, давно уже причем.
2: Салат в стиле Ниццы, нисуаз салат.
1: Да, салат нисуаз, и первым у нас была Вера. Вера не присылает, ну, точнее, у нее не указан скрыт номер телефона. У нее нет никакой аватарки, у нее просто буква «В» на аватарке. Но зарегистрировалась она 8 октября прошлого года.
2: Да?
1: Это вот, чтобы она поняла.
2: Ну, ты же напишешь какое-нибудь сообщение Вере?
1: Ну, я сейчас Вере напишу вот так вот.
2: Ну, нельзя написать «салют».
1: «Салют» — это долго.
2: Чуть по-французски. «Бонжур, мадам».
1: «Бонжур, мадам, пришлите номер телефона». Мы с вами пойдем смотреть альпака и оленя. Ладно, Вера, вы молодец, мы вас поздравляем. Приз от утреннего шоу.

Второй ДС дали, быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Итак, мы продолжаем смотреть, что интересного
2: произошло. Почему нам люди пишут, а почему не дали услышать правильный ответ? Что за салат был?
1: Нисуаз.
2: Салат Нисуаз.
1: Просто вы такое не слышали, и вам кажется, что мы это не произносили. А мы это несколько раз произнесли.
2: Может, просто Юрий куда-то уходил.
1: Так, Нисуаз, да.
2: Меня, знаешь, какая новость впечатлила? Я тебе ее не скинула в наш общий чат, но то, что теперь в знаменитой фастфудушной, которая все это неполезное, то, что еще переименовывали потом.
1: Во вкус?
2: Ну, давай, не надо, вот без уточнений. Теперь будут блюда с сосисками, с твоими любимыми.
1: С какими-то моими любимыми.
2: Ну, в смысле,
1: любимыми.
2: Ты же любитель сосисок. Я всегда говорила,
1: я любитель только
2: сосиски.
1: Одного вида сосисок.
2: А, только один вид?
1: Да, одной фирмы, и все. Остальное я не любитель сосисок.
2: Ну, в общем, и история в том, что теперь там прям появится и ролл с этим, и бургер с этим. Ну, в общем, мне кажется, это какая-то дичь, нет? Ну. Я одна не согласна с этим. Сосиски мы и дома можем поесть, нет?
1: Да.
2: И на заправке
1: вот
2: где-то.
1: Вот бургеры мы дома не можем поесть?
2: Не знаю, ты дома можешь сделать чизбургер себе, например, какой-то?
1: Да, я делаю.
2: А
1: когда
2: как ты
1: дети дети просят, делать.
2: Есть, в смысле, котлетку кладешь между двумя булками хлеба?
1: Конечно. Уже хлеб продается, котлетки.
2: А котлета гриль или просто домашняя
1: обычная
2: котлета?
1: Нет, блин,
2: как в столовой, в школьной?
1: Нет, покупаю вот эти специальные котлеты для бургеров.
2: А, вот так?
1: Ну да, сейчас очень много производителей делают котлеты для бургеров.
2: Ну, а делаешь ли ты дома хот-доги?
1: Конечно.
2: Завернутые,
1: это первое, что я делаю.
2: Сосиски, завернутые в лаваш.
1: И сосиски, завернутые в лаваш.
2: Сейчас опять люди скажут, что мы про еду говорим, что мы вечно голодные. Да, ладно, давай про что-нибудь другое поговорим.
1: Курение. Курение делает
2: зло
1: людей одинокими. Рассказали ученые. Курильщики изначально чаще жаловались на нехватку общения и чувство изоляции. А за два года, последние два года, эти ощущения усилились заметнее. Исследователи предполагают, что болезни, связанные с курением, могут ограничить социальную жизнь, а запреты на сигареты сокращать число мест, где человек проводит время с другими.
2: Да, прошли времена, когда в фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирина Муравьева в курилке знакомилась, там были всякие импозантные мужчины.
1: Академики, профессора.
2: Академики, профессора. Сейчас да, такого действительно нет. Так, кухонная губка, разделочная доска, выключатели и постельное белье. Внимание, самые грязные предметы в квартире. Губка – это прекрасная питательная среда для бактерий, грибков и других простейших, и даже для гельминтов. О, боже, как это неаппетитно. А на разделочных досках количество микробиом в 200 раз превышает ободок унитаза. О, ну, может быть, надо выкинуть разделочную доску или не хранить ее около туалета. А, в общем, постельное белье тоже лидирует именно по гельминтам и грибку, потому что у некоторых членов семьи имеются микроорганизмы. Это сейчас вот все подумали про деда или что? У некоторых членов семьи. Это что за новости такие?
1: Ну, я надеюсь, что когда говорят некоторые члены семьи, подразумевают наших четвероногих друзей.
2: А, ты думаешь так? То есть только не знаю.
1: Не, ну, если, конечно, у вас живет человек-любитель суши, и каждый день он поедает килограммами суши.
2: Просто я, например, слышала, что разделочная доска, губка и как раз постельное белье, это то, что примерно раз в три месяца нужно, ну, вот прям выкидывать. Ты это не отмоешь, не отстираешь, и все такое. И поэтому все эти губки, это все действительно...
1: Губка — это вообще одноразовая история.
2: Ну, не то, что одноразовая.
1: В ресторане выкидывают губку в тот же день, когда
2: ее распечатают. Ну, в ресторане же большой поток клиентов и батарелок.
1: Ну, а так
2: вот... Что в ресторане моют губкой? Там же всякие вот эти мощные посудомоечные машины.
1: По-разному бывает.
2: Что там, если
1: все
2: в ресторане моют
1: разные
2: губкой, вопрос к этому ресторану. Напишите нам, если вы ресторатор.
1: Вот.
2: И моете сейчас посуду губкой.
1: А постельное белье еще тоже нельзя отстирать, его надо прям выкидывать через три месяца.
2: Ну, видишь, говорят, что микроорганизмы, которые попадают на простыни, потом в стиральную машину и на чистую одежду. В общем, что стиральная машина так это все не постирает. Тем более, очень многие берегут свои вещи и не
1: ладно,
2: стирают.
1: Ладно, давайте беречь наше время и послушаем рекламу.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт. Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мастер-весар с натуральным составом процесса.

0: со специалистом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 9 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня пригодится чувство меры. Найти золотую середину придется во всем, и в общении, и в работе, и даже в отдыхе. Ну а ваша песня — матросская лирическая Александра Розенбаума.
2: Тельцы, настало удачное время. Ваши проекты наконец-то оценят руководство. А к концу этого дня, возможно, даже бонусы и поощрения. Настроение ловите сегодня в любимые песни Артема Демина «Поспели вишни», «Братьев жемчужных».
1: Спасибо, жаль, что я не телец. Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. А песня этого дня — «А я чё» Валерия Кураса.
2: Раки, креатив в вашу жизнь ворвется как цунами. Сейчас планета расположена так, что проявляется все скрытое в людях, так что будьте аккуратны, слушайте свою интуицию, а подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Львы, время, проведенное с семьей, убережет вас сегодня от опрометчивых поступков, поэтому возьмите курс на сближение с родственниками. Ваша песня сегодня — «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Девы, сверхурочные работы сегодня принесут вам хорошие доходы, так что к концу дня сможете позволить себе больше, чем обычно. Настроение сегодня ловите в песне «Нечего надеть» Катерины Голицыной.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору, дополнительный источник дохода, который подвернется вовремя, обернется хорошими деньгами. Ваша песня — «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь в эту среду под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч. Переговоры пройдут не в вашу пользу. Подсказки ищите в песне «Рубаха парень» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями, а ваша песня — «Вареники с вишнями» Любови Успенской.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас к проблемам на работе и в семье. Так что лучше меньше говорить и больше делать. А подсказки ищите в песне «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение тому, что хотели давно освоить. Такой подход поможет вам улучшить ваши профессиональные навыки и станет большим вкладом в ваше будущее. Ну а песня, которая вам сегодня поможет сориентироваться в этот день, — «На белой карете» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте уже капризничать и признайте, что реальность далека от фантазий в вашей голове. Смело идите к своей цели, и ваша мечта исполнится. А настроение этого дня ловите в песне Натали Григория Лепса.
1: Какая хорошая песня. Сколько уже ей лет, интересно. Так, радио «Шансон» всем желает легкой, позитивной, ну и, конечно же, музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Дед бил-бил.

8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Через портал госуслуги в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс. Это 3/4 всех заявлений в регионах, где доступен такой сервис, сообщили в Минцифры. Прием проходил в две волны. Для упрощения процедуры на госуслугах работала функция предварительного заполнения заявления. Родители могли заранее внести необходимые данные, а после начала приемной кампании только отправить документ. Большинство молодых россиян ожидают достичь карьерного пика после 40 лет. Основной финансовой целью остается покупка недвижимости. Как сообщает РБК, 35% опрошенных хотели бы зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, каждый четвертый от 200 тысяч. Еще 20% респондентов считают оптимальной зарплатой.

0: от 300 тысяч рублей в месяц, столько же от 400 и выше. При этом реальные доходы ответившей молодежи значительно ниже желаемых. Треть из них получают до 50 тысяч рублей. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет. Каждый пятый россиянин считает себя ленивым. В ЦИОМ выяснил, что при этом почти три четверти жителей страны идентифицируют себя как трудолюбивых. Эти данные практически не изменились за последние 5 лет. Но термин «прокрастинация» стал заметно понятнее. Если в 2021 году о нем не слышали 3 из 4 участников исследований, то теперь таких 59%. Откладывать дела на потом свойственно трети россиян. Чаще всего лень возникает при необходимости заниматься домашними делами. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9 градусов, давление 747 миллиметров, днем вернется лето с температурой до 22. А в продолжение темы лени Артем Демин и Марина Дымова выяснят, считаете ли себя ленивыми вы. Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Артем, ну прежде чем мы перейдем к нашей теме, хотелось бы, конечно, уточнить по поводу ситуации с бензином. Друзья, как у вас в регионах, что происходит? Я хочу пожаловаться на некоторых людей. Я тут была в районе Горки Ленинские, ну это там, где Видное, вот это вот.
0: Это в Горки Ленинские, знаю, да.
1: В общем,
0: в сторону Домодедово, в аэропорт.
1: Так. Причем такая, что там нет заправщиков и нет кассиров. То есть там только аппарат, ты вводишь, сколько тебе надо бензина.
0: Оплачиваешь карты.
1: Оплачиваешь карты и заливаешь себе бензин.
0: Да.
1: Ну, значит, и вроде бы очереди нет. Я заезжаю туда. Люди, я, конечно, понимаю, может быть, кто-то едет в какое-то далекое путешествие. Но вот это вот 33 канистры в один багажник и все это заливать, ну, как бы, причем не железные канистры, а пластиковые, как будто бы не совсем безопасно. И, в общем, я такая думаю, очереди нет. Так передо мной вот эти три мужчины на трех колонках, они реально помогали друг другу. И, в общем,
0: То есть это какая-то...
1: Я такая думаю, это что вообще? Ну, то есть, как бы, они, видимо, знают, что это на этой заправке никто им ничего не скажет. А вот все остальные люди, которые просто заехали заправиться, думаю, ой, очереди нет, удобно. Сейчас я заеду заправку.
0: Ну, то есть, в общем, они, кажется, все трое сообщники какие-то,
1: вот тот,
0: да?
1: Тот случай, когда действительно были вот эти ограничения, и я думаю, что в регионах где-то это все сохраняется, там 20 литров на руки, 30. Ну, а вот в Москве это что такое вообще? Ну,
0: то есть, а может быть, они отправятся потом с этим бензином в регион?
1: А если они будут его перепродавать, вот если это какие-то перекупщики, ладно,
0: пугает,
1: для себя, они едут в путешествие куда-то на юг и берут с собой. Но ты все равно же не наберешь на все путешествие бензина.
0: Нет, на все не наберешь.
1: Короче, у меня вопросы к таким людям. Я вот думаю, если бы я была таким усатым, серьезным дядькой, я бы вот вышла и что-нибудь им сказала, и они бы со мной разобрались. Или как бы. И как вот в этой ситуации себя вести? Ну, нужно ли делать людям замечания, типа, ребята, вы не обнаглели, а? Ну ничего, что мы тут просто хотим хотя бы заправиться, чтобы детей на тренировки там отвезти или просто на работу ездить.
0: Как минимум должны были выйти три усатых дяди, чтобы поговорить с тремя ребятами с канистрами, да? Потому что у одного против троих не слишком много шансов.
1: Это да. Но в итоге никто не вышел, мы все такие заблокировали двери. А я так, из-за меня вы не обозначили тему.
0: Нет, не обозначили.
1: Ленивый ли вы человек, друзья? Не лень ли вам выйти из машины и кому-то навешать?

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, на самом деле, конечно, Марина со своим бензином, как обычно, ввела тут сумятицу у нас в чате.
2: Ну, слушай,
1: уже.
2: Люди думают, должны знать, что
1: люди
2: происходит.
1: Думают, что надо говорить о бензине. На самом деле, мы приглашаем вас к беседе на другую тему. Каждый пятый россиянин признался, что считает себя ленивым. 73% наоборот называют себя трудоголиками, трудолюбивыми. За 5 лет эти показатели практически не изменились. Треть россиян признаются, что часто откладывают дела на потом. А около половины опрошенных иногда ленится заниматься домашними обязанностями. Ну что, вот я, например, не ленюсь заниматься домашними обязанностями. Например, вчера разморозил холодильник и помыл. Нормально?
2: Боже мой, хороший. Что на тебя нашло?
1: Ну,
2: нашло. Ну вот и снег, наверное, пойдет на днях.
1: Нашло то, что слишком много уже в морозилке льда образовалось. И из-за этого я решил,
2: что
1: надо
2: просто какой-то душок уже, запашок от холодильника
1: нет,
2: шел?
1: Никакого
2: нет,
1: никакого душка и запашка.
2: То есть просто
1: нет.
2: У тебя был какой-то налить там?
1: Просто налить, да.
2: Это, наверное, какой-то старый холодильник.
1: Старый холодильник. Старый холодильник. Я его не буду менять. Это не моя квартира.
2: Ну ладно, хорошо.
1: Вот.
2: Просто по поводу порядка дома, ты знаешь, у меня есть подруга, ну это подруга моей подруги, но мы с ней хорошо знакомы. И ты знаешь, она до такой степени помешана на чистоте, что она там может сказать, нет, я не буду, ну типа там, я не пойду гулять, у меня дела, я буду мыть квартиру, там, я буду мыть пол, окна. И все, ну то есть, ну это же такие, например, для меня... Я понимаю, что да, бардак, да ладно, я лучше схожу в театр, в музей, на концерт, куда-то погуляю.
1: Ну, валя, да.
2: Или если погода хорошая, то есть для меня вот эти, ну то есть бывает, что кого-то наоборот заряжает порядок, ты вот навел порядок дома, ты полон сил, у тебя хорошее настроение, кого-то ну, успокаивает, например, мне нравится мыть лестницу, но у меня, я же не буду в подъезде мыть лестницу, а просто в квартире, у меня лестницы нет. Вот когда я в деревне
1: ну,
2: нахожусь,
1: удобно придумать
2: мне,
1: себе
2: нет,
1: какое-то
2: мне нравится
1: занятие.
2: Вот именно момент, да. Когда ты моешь лестницу, а просто полы мыть. Мне это не нравится. Я лучше скажу.
1: Чего тебе нравится мыть лестницу?
2: Вот мыть лестницу, меня это успокаивает.
1: Потому что у тебя нет лестницы,
2: да
1: поэтому
2: нет,
1: тебе нравится
2: мыть лестницу. В деревенском доме у меня есть лестница.
1: Да там три ступеньки.
2: Не
1: какие
2: три
1: там
2: ступеньки.
1: У тебя? А сколько?
2: Ну там как бы два прохода. Как это называется? Два с поворотом.
1: А,
2: и вот
1: поворот.
2: Это, она еще деревянная. Мне ее мыть нравится. А вот просто мыть полы, меня вот это не заряжает
1: хорошо.
2: Энергией.
1: Вот мне, например, я, например, все откладываю на последний момент. Вот что касается каких-то вот вещей, это прокрастинация, что там называется.
2: Ну да.
1: Да. Я вот прям все в последний момент делаю, но при этом я не считаю себя ленивым человеком, потому что...
2: Ну, потому что ты лев по знаку зодиака. У нас очень много радиослушателей почему-то тему лени связывают с тем, кто не по знаку зодиака. Например, смотри, пишет нам наша слушательница Наталья, что она по гороскопу близнец, и поэтому она может сразу... Несколько личностей в ней уживается, и поэтому она, с одной стороны, трудоголик, и для лени нет места, а с другой стороны, может и расслабиться. И когда лень берет над ней верх. Ты как считаешь, вот кто ты по знаку зодиака и лень, отношение твое, взаимоотношение с ленью, это связанные вещи?
1: Я вообще не понимаю эти все истории со знаками зодиака, мне кажется, какая-то ерунда.
2: Ты думаешь?
1: Для меня это все бредятина.
2: Ну вот...
1: Или говоря твоим языком, для меня это дичь.
2: Ну не говори дичь, Юрию не нравится, что у нас в лексиконе это появилось. А ты же из какого-то фильма, Федя,
1: бриллиантовая рука, да. Ладно, дорогие друзья, пишите, ленивый ли вы человек, считаете ли вы себя ленивым, может быть, окружающие считают вас ленивым человеком, а вы таким не являетесь.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 1 октября 2026 года.
5: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указано максимальное цена прибора. Разрешение не выходит. Нет, подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: LG. Надежность в движении.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо.
9: Мы
7: вам
9: очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня мы поинтересовались у вас, насколько вы ленивые. Считаете ли вы себя ленивым человеком? Напишите.
2: Вот в плане работы мне кажется, что ты ленивый человек. Но вот то, что касается быта, вы знаете, сейчас за эфиром, что делает Артем Демин? Ну, реально начищает студию салфетками, тут ходит, все протирает. Ну, то есть, как бы вот в этом плане он, конечно, ты педантичный. Ты не сказать, что не ленивый, но вот у тебя есть, конечно, пунктик насчет вот того, что надо вот все протереть. Вот ты и Денис Денисов, вы на самом деле похожи. Он же тоже первым делом, когда заходит в студию, начинает тут все намывать, протирать. То есть я там раз в месяц постучу клавиатурой, чтобы из нее крошки еды выпали.
1: Дорогие друзья, понимаете, с какой пепой приходится работать?
2: Свинкой?
1: Ну, естественно.
2: Слушай,
1: ну
2: ты понимаешь, я, например, у меня есть подруга, она раньше была нормальная, а потом с ней что-то случилось, на самом деле, ну, у нее там тяжелый развод был, еще что-то, и, в общем, и у нее есть такой пунктик, ну, ты понимаешь, вот мы сидим, разговариваем за столом, она начинает все, ну, и это помоет, вот это помоет, ну, то есть, она не может просто сидеть и разговаривать, ну, то есть, пить чай, смотреть в окно, обсуждать что-то.
1: Ну,
2: у
1: это нервная
2: вот
1: так, какая-то история.
2: Но это называется в психологии, по-моему, обсессивно-компульсивное расстройство, когда человек вечно ему надо вот что-то мыть, натирать, убирать тут. Это тоже ненормально.
1: Это ненормально,
2: и меня прям, я говорю, сядь, не маячь, ты меня, не раздражай меня, пожалуйста. Она, да нет, ну ты что? Я говорю, ну посиди, ты просто должна сесть. И
1: представляешь, как удобно использовать таких людей где-нибудь на работе, где необходимо наводить чистоту. Они как роботы-пылесосы будут.
2: Ну это же не так работает. Ты понимаешь, чуть-чуть тут потер, чуть-чуть там. То есть не так, что, ну в общем, не знаю. Но это же человеку-то от этого, он же от этого нервозный. Это как будто бы выход стресса.
1: Мы спросили у вас, насколько вы ленивый человек. Вот что пишет нам Андрей. Доброе утро. Ага. Ну и, конечно же, да. И,
2: про
1: конечно
2: бензин,
1: же, про бензин,
2: Андрей.
1: Да.
2: Ну, а
1: так,
2: что,
1: опять
2: где
1: про
2: там,
1: бензин.
2: Где
1: так
2: с бензином ситуация?
1: Мне окружающие всегда говорят, ну, когда ты отдыхаешь, угомонись, присядь, возьми выходные, просто поспи, не про меня это. Вы устали, отдохните. А я пока это и то доделаю, пишет нам Эдуард.
2: Пишет нам Алион из Нижнего Новгорода. По гороскопу я ленивый человек, но по жизни я столько перелопатила, что иду по улице, вижу знакомое лицо, но не помню, на каком предприятии мы вместе работали. А так, да, ни в чем себе не отказываю, хороший отдых и хорошая еда. Ну, то есть, тут про то, что вы выкладываетесь на работе. А вот так себя заставить, например, для меня понятие лени, это не только про то, наводит ли человек порядок, чистота ли у него дома. Но еще, например, кому-то ты говоришь, поехали в музей. Или там куда-то зовешь, а человеку лень выезжать, выходить из дома. Ему лень куда-то ехать.
1: Ну, может быть, ему просто неинтересно, а мы почему-то для себя трактуем это как лень.
2: Ну, может быть.
1: Но если бы ты пригласил... Подожди, вот смотри, приглашаешь ты человека в музей, он говорит, нет, я не поеду. Но в этот же момент ты приглашаешь его, например, там, в ресторан или на дискотеку, или в караоке-бар, или в боулинг-клуб.
2: Если человеку куда-то лень ехать, он... это просто ему лень выходить из дома.
1: Просто лень ехать.
2: И он будет говорить, ой, у меня дома столько дел, а сам будет лежать на диване.
1: Или
2: листать короткие видео, или
1: нет
2: смотреть
1: бензина.
2: Телек.
1: Бензина, не думала об этом. Человека
2: а ты же
1: нет.
2: не хочешь читать сообщения про бензин.
1: А я не хочу читать сообщения про бензин. Так, здравствуйте, мои дорогие ДДшки. Я с детства очень трудолюбивый. Работаю много и делаю, и работаю постоянно. У меня всегда дома полный порядок, всегда все прибрано. Каждый выходной я мою всю квартиру, все фэшную. Все фэшную. Что такое? Не знаю.
2: Ну, ты правило, делить, наверное.
1: Правило номер один. Поел, помыл посуду, но лениться я пробовал, не понравилось. То есть я полная противоположность ленивого, пишет нам Газарес.
2: Неприятно, конечно, когда такие есть.
1: Почему?
2: Люди, прям все собранные, и порядок везде, и все дела
1: люди
2: сделаны.
1: Люди должны быть разными, в этом-то и смысл, и в этом-то и весь интерес, что все мы разные. И прикольно, когда вот один дополняет другого, например, вот Газарезу с такой вот пепой, как ты, было бы очень даже удобно.
2: Да, кажется,
1: а тебе было бы удобно
2: мне кажется,
1: с ним.
2: Я бы его раздражал уже, и меня бы раздражал вот этот идеальный порядок.
1: Идеальный порядок.
2: Это все...
1: Но... Ладно.
2: Кстати, это тоже интересный
1: давайте,
2: аспект.
1: Да, спросим у Дмитрия Малыгина, за идеальный ли он порядок в автомобиле или нет. Сейчас узнаем.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ремонт машины по ОСАГО всегда напоминал увлекательное приключение. Отдаешь разбитую ласточку в автосервис, а забираешь вроде бы целую. Но что у нее внутри – великая тайна. Автомеханики лишь загадочно улыбаются, а в акте приема передачи скромно числится факт выполненных работ без особых подробностей. Были ли детали новыми, оригинальными, или их тихо сняли с соседнего донора на разборке, автовладельцу остается только гадать. Но скоро этой сервисной магии может прийти конец. Депутаты предложили обязать страховщиков выдавать водителям полный расклад о том, какие конкретно запчасти и материалы сервис использовал при восстановлении машины. В Центробанке задумку вроде бы оценили и пообещали рассмотреть идею при очередном обновлении правил ОСАГО. Пока это лишь предложение, а не готовый закон, так что радоваться рановато. Но мы, скрестив пальцы, будем ждать, когда ремонт по страховке перестанет быть покупкой кота в мешке. Это самая необходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о лени. Считаете ли вы себя ленивым, или, может быть, окружающие считают вас таковым? Я себя ленивым не считаю, пишет нам Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Конечно, бывают моменты, когда не хочется дома убираться. Или еще что-то. Но это, поверьте, не лень, а так небольшая слабинка. Ну, а бывают моменты, когда ты и рад бы все делать, а вот сил нет. Тогда нужно обязательно сдать анализы и посмотреть уровень гемоглобина, витамина D и прочих микроэлементов. Они очень важны и очень влияют на состояние организма и на нашу энергию. Так что советую всем, кто считает себя ленивым, прежде всего сдать анализы, проверить свое здоровье.
2: Ну
1: всем
2: вот смотрите, Мария, недавно сдавала я кровь. Значит, железо у меня
1: 0,3,7,
2: а ферритин 13. Это тоже как-то связано с гемоглобином,
1: да,
2: и всем
1: гемоглобин.
2: Вот этим.
1: С анемией.
2: И мне врач говорит, а у вас вообще активность есть? А я такая, туда-сюда. Ну, то есть активность-то у меня...
1: Активно, да.
2: Я очень активна. И мне говорят даже, что я как... Если бы я была собакой, я была бы вот этим буйным лабрадором, который виляет хвостом, и вечно ему все надо. Поэтому мне кажется, что это еще связано с тем, насколько тебе интересно что-то.
1: Я представляю,
2: жизни.
1: Если у тебя с гемоглобином все было бы хорошо.
2: Вот, потому что мне...
1: Меня бы тут разорвало бы от этой энергии просто.
2: А у тебя... То есть ты проверяешь, у тебя по анализам все хорошо в плане активности?
1: У меня вообще все идеально по биохимии.
2: Ну, хотя да, ты же то бадминтон, то теннис, то у тебя там качалка в лесу, то бег. Ты в этом плане такой активный парень.
1: Да, я вот вчера тоже занимался. Я каждый день что-то делаю, да.
2: Я в шоке. Ты же еще хлеб собрался печь.
1: А я завтра забираю хлебопечь. А, нет, сегодня забираю хлебопечь.
2: Ирина пишет, я не ленивая, я энергосберегающая. Как лампочка. Ну, кстати, вот эти энергосберегающие лампочки, они же не очень ярко светят. И мне кажется, вот мы люди, мы же местами тоже как лампочки. Какие-то очень яркие, какие-то уже так мигают, скоро перегорят. И поэтому тут, конечно, нужно понять, что тебя заряжает. Вот Алена нам пишет, ну, про, да, что она в год лошади родилась, а по гороскопу вообще дева. И Алена считает, что это гремучая смесь. Рабочие задачи выполняю за минуту. Некоторых коллег это бесит. А что касается быта, тоже никуда не пойду, пока все домашние дела не переделаю. Ну, смотрите, если бы реально знак зодиака как-то влиял на человеческие профессиональные качества сотрудника, то, скорее всего, отдел кадров
1: вообще
2: бы такой, так,
1: они бы
2: вы
1: об этом
2: год
1: знали.
2: Кого родились? Да. Ага. Вы змея, значит, вы лежите и греетесь на
1: так,
2: солнышке.
1: Все, до свидания.
2: До свидания.
1: Вы
2: лошадь,
1: интересны.
2: Вы нам подходите.
1: Да, да,
2: ну,
1: да.
2: То есть, так же это же так не работает.
1: Не работает, конечно. Так, Людмила пишет, доброе утро. Если не хочу ничего делать, то и не буду делать. Пыль лежит, и я буду лежать. А вот когда наступает или приходит вдохновение, то за один день переделываю всю накопленную работу. Людмила, город Тюмень.
2: Туся нам пишет, Марина, у вас такой низкий ферритин. Я бы спала с таким в одном ботинке, с таким ферритином. Но мне кажется, там это все как-то неправильно посчитали. Я тоже в это не верю.
1: А я верю.
2: А Мария, массажист, пишет, что...
1: Я уже прочитал.
2: Нет.
1: Пишет.
2: Вы за газорезом следите, вы там невесты выстроились в очередь. Вы вчера слушали городские встречи? А газорез что-то молчит, что за ним там невесты выстроились.
1: Да, мы выставили на аукцион газореза.
2: Нашего газореза, мы вечернем шоу.
1: Женят его, что ли?
2: Ну, видимо, да. Можно какие-то короткую перемотку того, что было в вечернем шоу? Расскажите.
3: Шансон, реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Конечно. Thank you.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы призываем вас признаться честно, считаете ли вы себя ленивым человеком или нет.
2: Вот и стыдно ли вам за это?
1: Иван Васильевич пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Я, наверное, ленивый трудоголик. На работе с утра до позднего вечера могу и без выходных, а на домашние дела сил уже не хватает. Только по крайней необходимости». Ну, Иван Васильевич, конечно, вы не ленивый человек. Вы просто устаете на работе. Неприлично устаете. Поэтому, конечно, вам не хватает сил на дела домашние.
2: Слушайте, но все же еще связано с воспитанием, например. И, потому что, вот смотри, Маруся пишет: «Я... Почему про лень все применяют это только к домашним делам? Делам. Я, конечно, не ленивая. Все дела делаю по настроению. Могу 2 дня проваляться с киношкой и едой, а могу все в доме перевернуть, все перемыть. А работа – это, конечно, совсем другое. Там нужно всегда быть в тонусе, и там всегда все по настроению». Действительно, я тоже считаю, что не нужно проводить параллели, что, типа, вот человек на работе трудоголик, значит, у него дома тоже там... Бывает же, что реально люди понимают, что работа, тебе там за это платят, и тебе это нравится, то, что ты делаешь на работе, ты от этого кайфуешь. И там совсем другая мотивация. А дома, ну, допустим, ты пришел, ты реально устал на работе. И вот ты думаешь, что бы мне завтра надеть? Высыпал все из шкафа, а потом тебе уже лень все это собирать. И ты думаешь: а, ладно.
1: Да, пусть валяется.
2: Пусть валяется. И сегодня
1: в этот момент,
2: я гостей,
1: как правило, все... Я просто помню твои каюты на лайнере.
2: Ну, у меня каюты всегда все завалены, конечно.
1: Там просто, ребята, там невозможно ходить. Потому что здесь валяются босоножки, тут же валяется платье, тут же какие-то тарелки.
2: Фен, расческа. Ну, тарелок у меня не было, ладно.
1: На половину кровати чемодан.
2: Хорошо, что я к нему в каюту никогда не захожу. Я человек приличный. Я знаю, что я не хочу так хорошо знать что-то о тебе. И поэтому я в твою каюту не захожу. Ты же в мою вламывался просто как к себе домой. Поэтому тут вопрос в том, насколько ты приличный человек.
1: Вообще-то все вламывались в твою каюту.
2: Ну как? Ну потому что у вас вообще...
1: У нас руководство, мы все за тебя переживали. Мы тебя даже иногда теряли.
2: Так, друзья, кто в этом году едет на «Бархатный шансон»? Давайте уже сразу нам
1: перекличку
2: напишите нам в Макс, чтобы тогда мы будем понимать, что кто еще будет вламываться в мою каюту. Не каюту, там же номер, да?
1: У нас теперь номера, да.
2: А, вот это да. Дорогие друзья, с 24 октября в этом году состоится «Бархатный шансон». Целая неделя в роскошном отеле. Там можно будет и рыбу половить, и в гольф поиграть. Ну и, конечно, послушать концерты наших любимых артистов. И будет и Михаил Захарович Шуфутинский, и будет Михаил Бублик, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов, и Сергей Куренков. В общем, огромное количество
1: Алексея
2: артистов.
1: Алексей Брянцев.
2: Евгений Григорьев.
1: Незаслуженно, а забываешь.
2: Алексей. Ну, Алексей Брянцев нас тоже забывает. Сколько вот я зову его в утреннее шоу? Был ли он хоть раз?
1: Человек живет в Воронеже. Тебя не смущает это?
2: Ну и что? Владимир Ждамиров тоже в тех краях живет.
1: Да, поэтому ни того, ни другого у нас нет.
2: Ну, а вот эти люди, которые в канистры заливают, они не могут этот бензин передать?
1: Ну, может быть, ребята
2: Алексею
1: в канистры заливали, а они как раз, может быть, из Крыма. Такое тоже бывает.
2: Ну, кстати, да. Тогда вопросов у нас нет. Пишет нам Екатерина: «Я не лентяйка, но и не педант в уборке, но бывает так, что после работы лень даже говорить. Я работаю 25 лет логопедом». Кстати, да, когда много говоришь на работе, то дома хочется помолчать. Но можно же молча разбирать вещи,
1: но например, на нас это не распространяется, с тобой, заметь. Мы и дома любим поболтать.
2: Нет, я нет.
1: Нет, молчишь?
2: Я очень молчаливый человек дома.
1: А я даже теперь... мне теперь даже не...
2: Ты холодильник размораживаешь.
1: Мне теперь даже не у кого спросить.
2: Ты, как тебе теперь без еды? Это все, фарш достал, котлеты достал.
1: Доброе утро, дорогие ведущие. Я не люблю мыть полы, а так под настроение все могу в доме переделать, а могу и вообще ничего не делать. А так я рукастая. Могу многое. Как богиня индийская. Так, это от Натальи.
2: Индийская богиня, это хорошо.
1: Ну, там много рук у нее. Там. Шива она кто-то. Понимаешь, нет? Я сейчас танцую, нет?
2: Я просто думала, что Шива мужчина. Поэтому у меня немножко...
1: Ну, какая-нибудь Брахмапутра какая-нибудь. Всякие там...

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
10: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
11: В интернете наберу prismaokna.ru.
12: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Шансон».
1: Здравствуйте, на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде новости. В студии Наталья Самородова. Масштабная распродажа золотых слитков и золотовалютных резервов, которую Банк России начал в этом году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира, следует из данных Всемирного совета по золоту. ЦБ во втором квартале продал более 21,5 тонны драгметалла, с большим отрывом опередив ЦБ Турции, который занял второе место по продажам – 4,2 тонны. Другие центробанки продавали золото в малых объемах. Сегодня Россия занимает второе место в мире по производству золота. Крупнейший покупатель российского драгметалла – Гонконг. Сборная России по футболу проведет в октябре товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Все встречи пройдут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Отмечу, с нигерийцами подопечные Валерия Карпина сыграют 6 октября на стадионе «Нижний Новгород». Отопительный сезон в Нижнем Новгороде по предварительным прогнозам может начаться 21 сентября. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев. На эту дату ориентируются, если не случится резких колебаний как по росту, так и падению температуры. До 15 сентября продолжаются пробные топки. Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» состоится 12 сентября на главной площади Арзамаса. В этом году праздник, который проводится при поддержке

0: Нацпроекта «Туризм и гостеприимство» посвящен новому этапу развития Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Через многообразие кухонь народов Нижегородской области фестиваль расскажет о культурном наследии страны и опыте передачи традиций между поколениями. На кулинарной сцене арзамасского гуся пройдут дегустации шоу-блюд, приготовленных шеф-поварами по рецептам нижегородцев и арзамасцев. Подготовлена и широкая развлекательная программа. Мероприятие без возрастных ограничений. Это была последняя информация выпуска. Наталья Самородова, Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
1: Шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, плечевые, тазобедренные. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, и мы хотели бы выяснить у вас, считаете ли вы себя ленивым человеком, считают ли окружающие вас ленивым человеком. Если лень вам что-то делать, то напишите конкретно, что лень
1: вот
0: делать.
1: Мне кажется, по дому, что на лень работе — это двигатель прогресса. Ну, например.
0: Да,
1: потому
0: конечно.
1: Что я считаю, что всякие конечно. Прикольные изобретения,
0: да,
1: они были для того, чтобы нашу жизнь сделать легче, и потому что кому-то что-то было лень
0: конечно.
1: Делать.
0: Посудомоечная машина, пылесос, да куча всего, что стиральная машина. Ну, много чего было
1: поэтому
0: сделано.
1: Поэтому это из серии, что действительно вот это, когда ты попадаешь в ситуацию, когда тебе что-то лень делать, то мозг начинает думать, как бы сделать это легче, как упростить себе жизнь, и как будто бы приходят какие-то классные решения. Поэтому не надо себя пилить и говорить, вот, я ленивый, ай-яй-яй.
0: Нет, а ленивые чаще всего себя не пилят.
1: Да?
0: Их пилят окружающие,
1: вот,
0: конечно.
1: Я считаю, что ленивый — это когда, допустим, пусть сейчас опять, как обычно, все скажут, что я гоню на мужчин, но, например, когда женщина детей в детский сад отвела, еду приготовила, порядок навела, пошла на работу, после работы у нее еще какая-нибудь подработка, а у мужчины не бей котика по животику, да, там, допустим, он 2 через 2, и вот эти 2 дня он тупо лежит дома и ни жене не помогает ничего делать, и говорит, ну ты женщина, это твоя обязанность, а я устал. Вот это, мне кажется, лень и с какой-то стороны даже немножко свинство.
0: Но мне кажется, таких людей
1: видишь, что,
0: совсем
1: что
0: мало.
1: Один человек сильно напрягается и старается, а другой, ну, как будто бы бережет себя и даже и не замечает того, что он, в принципе, мог бы сделать что-то еще и как-то помогать. Ну, просто я к тому, что, конечно, и женщины такие есть, которые такие милые, я хочу это, хочу то, хочу сюда, хочу туда. И, типа, сидят там дети в детском саду, они их забирают позже всего, на работу не ходят, а мужчина на 2 работах, это тоже, я считаю, неправильно. Поэтому тут очень важно беречь своих близких, и если вы видите, что им тяжело, нужно помогать. Это, может, и банальные вещи, но я знаю очень много примеров, когда действительно один человек старается, тянет все на себе, а другой ленивый. И он, конечно, это не признает. Ну, то есть, и мне кажется, это очень сильно несправедливо и так не должно быть.
0: Закончила монолог. Спасибо.
1: Закончила.
0: Спасибо огромное. Доброе утро, любимые радиоведущие. Я бываю ленивая по настроению. Если нет настроения, я ничего не делаю. И никто меня ничто не заставит сделать. Не зря же говорят, что все дела надо делать с настроением. Приехала ко мне подружка и говорит, что это у тебя пыль везде? А это моя пыль. Где хочет, там и лежит, был мой ответ. Так что не надо себя заставлять делать, если вдруг не хочется. Это мнение Елены. И оно хорошее.
1: Ну да, и там, где пыль, например, я видела мужчину, у него он на газелях сзади, на задней стороне грузовых машин, там, где пыль, он рисует прям произведение искусства. Если у вас пыли достаточно, может, вам тоже этого человека пригласить?
0: Я сейчас
1: пригласить?
0: Тебе расскажу страшную
1: Давай.
0: Вещь. Это рисуют не те, у кого пыль. Это не владельцы машины.
1: Да
0: рисуют.
1: Нет, я знаю. Есть художник известный во всем, ну, в нашей стране и во всем мире, среди художников. Mm-hmm. Он находит грязную машину.
0: И рисует на ней.
1: И там прям произведение
0: То
1: искусства.
0: То же самое делают все остальные прохожие.
1: Нет, там, где пишут гадости, это не произведение искусства.
0: Люди,
1: помой меня.
0: Человек,
1: вот вот.
0: Да, человек, которому лень помыть машину, он не будет ничего рисовать на
1: Ну подожди,
0: машине.
1: Помыть высокую машину грузовую, это сложно.
0: А нарисовать на ней что-то, это очень легко. Да-да, все газелисты, художники, я с тобой согласен. Дорогие друзья, продолжайте писать, что вы думаете по этому поводу.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
3: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
2: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
4: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260 1240.

0: мы едим.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о лени, говорим сегодня о том, считаете ли вы себя ленивым человеком. Но на самом деле, вот люди, когда пишут, что они что-то не хотят делать, и они что-то не любят делать, но это не лень. Ты просто не любишь именно это делать, понимаешь?
2: Ну, по идее, да.
1: Например, вот, например, я, например, люблю убраться дома, да, мне нравится, когда дома чисто. Но я ненавижу, например, любую работу, связанную с землей, там, на даче что-то там копать, окучивать, собирать.
2: Поэтому у тебя
1: собирать.
2: Дачи и нет поблизости.
1: Ну, есть у мамы, да. Но я имею в виду, что вот работать на земле как-то мне не нравится, вот, а работать дома мне нравится.
2: Ну, подожди, тебе не нравится, типа, полоть сорняки, копать,
1: да,
2: тяпать?
1: Вообще ненавижу.
2: Ну, например...
1: От одной мысли плохо становится.
2: А я вот в последнее время прям кайфую, мне нравится сажать цветочки.
1: Это называется, что и становится потихонечку бабушкой. Нормально, это хорошо.
2: Всем коллегам привет.
1: Просто я еще...
2: Которые любят сад и огород. А мне кажется, иногда надо заземляться, особенно если ты живешь в крупном городе. Связь с землей, она как-то важна. И ты знаешь, ты вот надо мной смеялся, что типа, вот, ты ничего не понимаешь, ты думаешь, это сами газелисты на грязных машинах рисуют. Я имела в виду художника
1: ты
2: одного.
1: Ты неправильно донесла
2: и
1: мысль.
2: Иван,
1: да,
2: нам пишет, я сам не рисую, я газелист. Я специально копил грязь на воротах машины, чтобы поехать к этому художнику, к Никите и нарисовать какой-нибудь шедевр. Что он будет рисовать, я никогда не знал, и всегда это был сюрприз. Нашел вам несколько фотографий и видео создания одного из шедевров. И присылает действительно этот художник. Я просто видела его, ну, пару интервью, как он действительно, ему пишут люди со всей страны, присылают свое фото грязной машины, типа, нарисуйте, напишите какую-нибудь картину.
1: Хорошо.
2: На моей машине. Но это же интересно.
1: Да, интересно.
2: У тебя просто тоже, кстати, машина, не сказать, что чистая. Тебе бы тоже...
1: А у меня бы чистая.
2: У тебя просто ворот нет в машине.
1: Машина у меня относительно чистая. Я не могу сказать, что она
2: для
1: вчера с мойки. Она нормальная.
2: Она с мойки.
1: Она у меня сейчас нормальная. Так, доброе утро, любимый ведущий. Да, мы все в какой-то степени люди ленивые, я в том числе. Но в целом считаю, что на 90% не ленивы. Ведь ежедневно в 7:00 по 30 минут гимнастика. Что касается дел домашних, но если нет ни вдохновения, ни настроения убираться дома, зачем себя мучить? В квартире у меня всегда чистота, даже если в намеченный день я не сделаю уборку, ничего страшного не случится, не произойдет. Пишет нам Светлана. Светлана, то, что касается зарядки ежедневной, это не лень, и это не трудолюбие, это дисциплина.
2: Это хорошая, правильная привычка.
1: Да, это хорошая
2: привычка. Но, с другой стороны, это тоже победа над ленью.
1: Да.
2: Даже постоять минуту в планке перед сном вечером, это уже как бы вы молодец. Ирина, как бы классное нам сообщение, написала свою историю. Доброе утро. Я из разряда людей, пыль лежит, и я лежу, и мы друг другу не мешаем. Но, слава богу, у меня есть с детства специально обученный для этого человек. И это мой муж. Спасибо вам, Нелли Алексеевна. Я так понимаю, это маме мужа. У него есть пунктик, когда он приходит с ночной смены, а это каждые 3 дня. Он объявляет пыли войну. Он ее вытирает, пылесосит. Конечно, пытался и меня в этот бой ввязать, но я, как истинный дипломат, держу нейтралитет. Я ему говорила, ты же устал с ночи, ложись, отдохни. Ответ был, мне нравится, я так отдыхаю. Ну, а я не против. Отдыхай, дорогой. Ирина, ну, слушайте, вы красотка. И муж молодец. Действительно, он так отдыхает. Здорово.
1: Я про лень могу сказать так. Я могу полениться, но если берусь за дело, в руках все горит и быстро делаю. Главное – желание. Тогда меня просто не остановить. Муж, кстати, считает меня ленивой. Вовка, это не так. Я просто не могу, как ты, 24/7 пахать. У меня нет такого моторчика, поэтому мы и вместе дополняем друг друга. Я ленюсь, ты работаешь.
2: У вас Вовка Карлсон, который живет на крыше с моторчиком. Иван нам пишет, доброе утро, дорогие ведущие.
1: Не успеешь.
2: Не успею. Ну, потом прочитаешь,
1: потом
2: что пишет
1: успеешь,
2: Иван.
1: Потом успеешь, да.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: о сокровенном.
1: Интересно, а ленивцы действительно ленивые или нет? Или их просто так называют? Или они просто в энергосберегающем
2: режиме? Мне так нравится, что ты иногда так неожиданно...
1: Переворачиваешь ход беседы, да?
2: Бац, и тебе... Я Ивана хотела зачитать сообщение.
1: Конечно,
2: из Тюмени. Тем более, один наш знакомый сегодня летит в Тюмень.
1: Угу.
2: Пожелаем ему приятного полета, а пока почитаем сообщение от Ивана. Иван пишет: я своему сыну всегда говорю, все люди ленивые, просто некоторые люди могут себя заставить встать и что-то делать, а некоторые не могут. А еще Иван пишет, что он где-то слышал или читал такое высказывание: самые сложные задания работают работодатель дает ленивым людям, потому что они точно знают способ сделать работу быстро.
1: Mm.
2: Ну, кстати, в этом что-то есть.
1: Что-то в этом есть, согласен.
2: Но при этом есть люди, которые... вот правильно написала наша слушательница Надежда, что очень многое зависит от того, насколько человек ответственный. Потому что если человек ответственный, то он в лепешку разобьется, но сделает то, что от него требует руководство или то, что нужно. А если человек раздолбай, то тут дело не в том, ленивый он или нет. Он
1: это
2: может...
1: другая черта характера.
2: Совсем
1: мы ее
2: другое.
1: Не обсуждали сегодня, да. Доброе утро. Меня окружающие считают трудяжкой, но по сути своей я лодырь. И вместо того, чтобы 10 раз присесть или 10 минут побегать, ведь это же полезно для здоровья, все это понимают, я выбираю 10 минут полежать на диване и почитать книжку. Да и дела с удовольствием бы все отложила, но пока не получается. И планировать дела плохо получается, спонтанность мешает. Может быть, потому что я близнец по гороскопу. А почему тогда окружающие считают вас трудяжкой, если на самом деле вы таковой не являетесь? И вы привели достаточно веские доводы считать вас лентяйкой. Надежда, что там?
2: Да, все сложно. По поводу гороскопов. Ален тебе пишет: Артем, лев по гороскопу. И львы лежат на пьедестале и наблюдают за остальными, как они работают.
1: Это неправда.
2: Львы ленивые. Артем, китайцы столетиями наблюдали за животными не просто так.
1: Да.
2: И писали гороскопы. Вникните, и вам будет интересно.
1: Мне не интересно, потому что я не такой. Я не буду лежать на пьедестале. Если вижу, как кто-то что-то делает, я буду первым это делать и помогать людям.
2: Так,
1: вот сейчас грузчики таскают мебель. Я очень хочу пойти к ним, но, к сожалению, вынужден сидеть здесь.
2: Да, Артем, я многого нового тебе сегодня узнала.
1: Не, правда, я никогда не буду сидеть, лежать, смотреть, как другие работают. Я прям вот, мне нужно тут же подорваться и помочь, пойти помочь людям.
2: В этом плане ты молодец. Но это потому, что ты в Советском Союзе воспитан.
1: Да, да.
2: Если бы ты был лев Зубер...
1: Если бы я в Китае был воспитан, я бы лежал, да, и смотрел, как все таскали.
2: Но они тоже коммунисты. Поэтому, типа, все должны все делать вместе.
1: Нет, это описание льва вообще не про меня.
2: Алена нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. Я, наверное, ленивая. Если у меня 2 выходных, то я могу днем и поспать. Но мне всегда некогда, если я куда-то поехала на экскурсию или купаться. А еще я дома шью подружкам, родственникам. В эти выходные буду шить себе, если меня куда-нибудь не понесет. Ну вот вы не ленивая, Алена. Вообще никаких предпосылок к лени нет.
1: А Владислав пишет, что считает, что лень у него присутствует, но не всегда. Вроде по дому, по даче что-то делаешь всегда, а порой не хочу. И главное, не заставляю себя что-то делать. С чем это связано, не знаю. Владислав, ну, Владислав, это называется желание. А желание, как известно, оно то появляется, то пропадает. И вот когда у вас желание, допустим, пропадает, трудиться не нужно себя заставлять. Дайте время, оно все расставит на свои места. Просто полежите, почитайте книжку, посмотрите футбол, и потом появится желание. Встанете и спокойно
2: может, не
1: все
2: появится.
1: Сделать. Появится.
2: У меня есть время прочитать сообщение
1: есть.
2: От Екатерины?
1: Есть.
2: А какая же интересная тема у вас, любимая радиошансон, и животрепещущая для нашей семьи. Я та самая трудоголичка, жена ленивого мужа. Он у меня из породы птица гордая, не пнешь, не полетит. Диван его лучший друг. А у меня с самого утра планов громадье, все нужно переделать. И целый день я как белка в колесе. Хорошо, хоть на работу можно выйти и передохнуть там. И дочка такая же, все время говорит: мы не умеем отдыхать. Вот лежат же люди, просто смотрят в телевизор или телефон и счастливы. А я не могу просто сидеть, ведь можно и вязать, и подшить что-то, и просто картину по номерам, например, писать. А летом и огород, и полный дом цветов, кот, собака, всем нужны и внимание, и забота. А муж в это время просто созерцает. Иногда хочется полениться, но я понимаю, что если не я, то никто. Может, у вас муж лев, он лежит на пьедестале, если верить сообщениям некоторых наших слушателей.
1: Неправильный лев, потому что правильный лев, он возглавит, поможет, да.
2: Он как рыхнет, и все такие: оп, а, вы не созерцаете, вы наблюдаете.
1: Ладно, дорогие друзья, мы продолжим эту тему, но совсем скоро повторим наш музыкальный гороскоп.
0: Реклама на радио «Шансон». Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество игроков участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесса.

0: со специалистом.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: С нами просыпаются города России.
3: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
4: Не было давно, плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 9 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам пригодится чувство меры. Найдите золотую середину в общении, в работе и даже в отдыхе. А ваша песня матроско-лирическая. Александра Розенбаума.
2: Тельцы, у вас настало удачное время. Ваши проекты наконец-то оценят руководство. К концу дня возможны даже бонусы и поощрения. А настроение ловите в песне «Поспели вишни» братьев Жемчужных.
1: Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. Ну а песня дня «А я чё?» Валерия Кураса.
2: Раки, креатив в вашу жизнь ворвется, как цунами. Сейчас планеты расположены так, что проявляется все скрытое в людях. Так что будьте аккуратны, слушайте свою интуицию. А все подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Львы, время, проведенное с семьей, убережет вас сегодня от опрометчивых поступков. Поэтому возьмите курс на сближение с родственниками и послушайте любимую песню Марины Дымовой «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Девы, сверхурочная работа сегодня принесет вам хорошие доходы. Так что к концу дня вы сможете позволить себе больше, чем обычно. Настроение ловите в песне «Нечего надеть» Катерины Голицыной.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору, а дополнительный источник дохода, который подвернется вовремя, обернется хорошими деньгами. Песня дня «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь сегодня под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч, потому что переговоры пройдут сегодня не в вашу пользу. Подсказки и хорошее настроение ловите в песне «Рубаха парень» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями, а ваша песня «Вареники с вишнями» Любовь Успенской.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас к проблемам на работе и в семье, так что лучше сегодня меньше говорить и больше делать. А подсказки ищите в песне «Ты лучшая группа Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение тому, что хотелось освоить уже давным-давно. Такой подход поможет вам улучшить профессиональные навыки и станет большим вкладом в ваше светлое будущее. Слушайте песню «На белой карете» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте уже капризничать и признайте, что реальность далека от фантазий в вашей голове. Идите к своей цели, не ленитесь, и тогда ваша мечта исполнится. Настроение этого дня ловите в песне Натали Григория Лепса.
1: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор.

0: Тверской, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
6: Ты девочка

0: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Самозанятых ограничат в работе на одного заказчика. Если такие предприниматели работают через агрегаторы и маркетплейсы, то они не смогут выполнять заказы одного заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС член общественной палаты Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на защиту работников от скрытого найма без соцгарантий. Но если хотя бы в одном месяце самозанятый отработает меньше 60 часов, отчет шестимесячного периода начинается заново. Самой пожилой жительнице Москвы сейчас 108 лет, а самому старшему мужчине в столице 105. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и соцзащиты. Чуть раньше Геннадий Онищенко заявил, что наибольшая продолжительность жизни по стране зарегистрирована в Москве, Дагестане и Ингушетии. Помимо прочего, в Дагестане фиксируется прирост населения. И еще немного о Дагестане. Самый многоязычный регион России – Северный Кавказ. Такой информацией поделились в Российской академии наук. При этом больше всего языков внутри Кавказа именно в Республике Дагестан. По данным ученых, жители республики общаются более чем на 50 языках, что составляет почти треть языков нашей страны. Всего же в России к настоящему моменту насчитывается 155 языков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Давление 747 миллиметров. Днем до плюс 22 и переменная облачность. Далее в шоу в формате 2D «Чечеточка». Ваши рифмы, наше исполнение. Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, Радио Шансон.
1: Леночка!
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты чисто?

0: стихи любишь?
1: Конечно, люблю. Спеть?
0: Не стоит. А сочинять их умеешь?
1: Не пробовала.
0: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».
2: Остерегайтесь подделок.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
1: Ой, друзья мои, какой сегодня прекрасный день. Среда, экватор недели. Настоящий праздник. Ведь сегодня Международный день красоты и Всероссийский день лука. И, видимо, из-за этого или день изобретения новых привычек.
0: Именно коллеги, из-за этого очередной букет подарили моей
1: Чиполлини. Коллеги сегодня творят чудеса. Потому что, смотрите, Артем Демин на работу колбасу дорогую принес. А Виталий Байкалов
0: хлеб.
1: Принес хлеб, масло и даже какие-то, что-то, какую-то атрибутику богатой жизни. Виноград и икру. А Денис Денисов неожиданно пришел в студию с красивым цветком. Как это называется?
0: Это пион, по-моему.
1: Нет, это точно
0: астра.
1: Не пион. А это астра, наверное,
0: это астра.
1: Да. В общем, если вы смотрите трансляцию, посмотрите, я и цветочек. Вот. Дорогие девушки, я желаю, чтобы в вашей жизни тоже были такие сюрпризы и сегодня, и вообще всегда. Потому что это так здорово, приходишь на работу, не, вообще не ожидаешь. С утра встаешь, думаешь, ой, там всего плюс 7, какая ужасная погода.
0: Варишь как... яйца с собой, думаешь,
1: да,
0: сейчас буду есть яйца на работе.
1: Наварил яиц себе.
0: Ну, а мы просто устали нюхать вот это вот, то, что приносит с собой Дымова, и решили показать ей, что бывает другая
1: вот
0: еда.
1: И не лень же вам, мальчики, обсуждаем уже третий час, я вот думаю, куда поставить
0: нам
1: цветочек.
0: Не лень.
1: А думаю, что вам не лень. Не лень вам вот так вот заморочиться и такие устроить с утра сюрпризы. Ты смотришь, упадет цветок или нет?
0: Да, я смотрю, ты долго его будешь пристраивать.
1: Нет, все, пристроила цветок, все хорошо.
0: Ладно, мы сегодня говорим о лени. Каждый пятый россиянин считает себя ленивым. Считаете ли вы себя ленивым или ленивым считают вас окружающие? Что вы думаете по этому? А, это Георгин.
1: Георгин, мы с тобой вообще, конечно.
0: А, я очень люблю чистоту, но получается делать генеральную уборку уже точно генеральную всего лишь раза два в год перед Пасхой и осенью. А так я стараюсь все прибрать с утра и вечером, приходя с работы, уже нет сил, мою все частями. Сегодня, например, вот шкафы, и завтра ванная, ну и так далее. Есть у меня пара-тройка знакомых родственниц, их можно назвать рабами пыли, а так все в норме.
1: Я вот читала про раба любви, а тут рабы
0: пыли. А так все в норме. Я думаю, чистоту любят все, но убираться многие не хотят, считают, что это им не надо. Вот. Ну,
1: слушайте, ну вот по поводу уборки.
0: Людмила, спасибо.
1: Например, я вот летом, когда испытала на себе робот-мойщик окон, ну это прям удовольствие. Вот это вот прицепило
0: нет,
1: это все на окно.
0: Удовольствие смотреть, как он это
1: да,
0: делает.
1: Да, присобачил
0: и
1: к окну.
0: И думать, упадет, не упадет.
1: Нет, там же страховка, если что.
0: Есть страховка, да.
1: И есть какие-то вещи, которые в быту потом мне, когда я рассказала, что смотрите, как классно, можно мыть окна, и вообще это так все приятно и сплошное удовольствие. Мне говорят, так еще есть робот-швабра. Робот, ну, то есть каких только роботов нет. То есть, в принципе, чтобы, если мы говорим, лень связываем только с чистотой и порядком в квартире, есть очень много всяких гаджетов,
0: но
1: которые
0: я думаю,
1: действительно...
0: что скоро мы действительно накупим андроидов, вот этих роботов, которые уже станут по цене более-менее доступны. И этот андроид, помощник по дому, будет делать все, пока
1: но
0: тебя нет. И готовить, и убирать,
1: том,
0: и стирать,
1: что...
0: и гладить. И он не будет уставать.
1: Ну, готовить нет. Готовить
0: почему?
1: Все-таки вкусно готовят люди.
0: Да ладно, роботу
1: задай программу. В любое блюдо нужна щепотка любви.
0: Ну, приедешь, щепотку свою добавишь, а он тебе все там пока это мясо пожарит, котлет тебе сделает.
1: Ну
0: а
1: нет,
0: ты потом
1: это все не
0: щепотку
1: то.
0: Любви бац сюда в кастрюлю
1: щепотки
0: и все.
1: Падает мой
0: он
1: Георгин.
0: Так и будет падать.
1: Вы затронули очень актуальную тему, пишет Наира. Я на днях поняла, что вообще не умею отдыхать. Постоянно пытаюсь объять необъятное. У меня руководящая должность. Работа 24 часа 7 дней в неделю. Ребенок с ежедневными кружками. Детский сад и комитет. Огород, дом. И когда свободные полчаса выдаются, вместо того, чтобы сидеть, я думаю, что бы еще сделать.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Поговорим сегодня о лени, а потом будет чечеточка и тоже тему лени, я думаю, продолжим. Правильно, Марина?
2: Ну да.
1: Ну да.
2: Мне вот удивляет меня, что вы, видишь, про львов говорят, что вы и помогаете, еще и начинаете всем показывать, как надо делать.
1: Это правда,
2: а
1: мы
2: про
1: любим,
2: дев,
1: да.
2: Многие про себя пишут, вот типа, я дева, и завидую людям, которые могут полежать, и я во всем, в общем... Все, должно быть все идеально и в порядке. Мне даже знакомая, они сейчас разводятся с мужем. И все это происходит, конечно, через суд, куча сложностей. И муж говорит, она ничего не делала по дому. А она в суде говорит, вообще-то я дева по знаку зодиака. В смысле я ничего не делала по дому? Такое невозможно. Она мне это рассказывает. Я говорю, ты что думаешь, что в суде обращают внимание на знаки зодиака? Ну, как бы при разводе. Но оказывается, видишь, люди в это верят и действительно приписывают какие-то свои качества, что это плотно связано со знаком зодиака.
1: Марина пишет, синдром тряпки у меня. Вот и сейчас мою душевую кабину и слушаю вас. Радио вмонтировано в душевую кабинку. С утра уже вымыла кроссовки, две стирки были. И вообще живу по поговоркам. Не откладывай на завтра все, что можно сделать сегодня. В общем,
2: да.
1: Всем хорошего дня.
2: Ведь
1: спасибо,
2: если
1: Марина.
2: Не отмыть белые кеды или кроссовки в момент, когда ты их испачкал, то потом уже все, назад надежды нет.
1: Неправда.
2: Серьезно?
1: Есть средства, пенки всякие, которые
2: отмывают. Ой, посоветуй мне, у меня есть любимые кеды белые, которые...
1: Я тебе покажу.
2: Угораздило мне попасть в них в дождь, и вообще
1: ты
2: ничего
1: что?
2: Не помогает.
1: Сейчас вообще не проблема.
2: И они вместо белых желтыми стали.
1: Китайское хозяйственное мыло отлично отстирывает и отбеливает.
2: Посмотрите, какой трудяшка у меня вообще.
1: А ты говоришь лев.
2: Да, лев, а прав.
1: Да.
2: Как так?
1: Совершенно не умею отдыхать, признается нам Виктория из Санкт-Петербурга. Встаю в 5, на работу прихожу в 7 вместо 8. Люблю, когда никто не мешает. Дома тоже не могу остановиться. Окружающие говорят уже, отдохни, приляг хоть на полчасика. Нет, не умею лежать. И тем более спать днем. Пробовала, ну, максимум 5 минут. Сразу вспоминаю, что надо что-то еще сделать. Мой отдых – это вязание.
2: Людмила пишет... Доброе утро. Я с апреля по сентябрь живу на даче, копаться в грядках, косить. Приходится это все любить. Приходят соседи в гости, поэтому нужно показать, что у меня порядок. Но очень трудно настроить себя. Но как только начинаешь что-то делать, то это уже до вечера. Зато потом сама ходишь и радуешься, что везде красотишка. Люблю своих соседей. Спасибо, что приходят в гости.
1: Так, доброе утро, Светлана из Санкт-Петербурга. У нас сегодня Санкт-Петербург прям как-то очень активен. Это в Газарес пример показал, наверное, да? И я по дому делаю все, особенно готовлю. Муж помогает с уборкой и ходим вместе гулять. Главный в доме у нас, кстати, кот.
2: Хорошо, когда кот главный. Видите, как он молодец, вас держит в черном теле, все в порядке. Дмитрий пишет, доброе утро, дорогие ведущие. Я по жизни не ленивый, и иногда очень хочется включить лень и просто полежать. Но обстоятельства вообще не позволяют. Друзья спрашивают, когда я все успеваю делать. С таким количеством живности в хозяйстве реально не до лени. Кормить, содержать в чистоте нужно всех всегда. Так что не ленюсь никогда. Вот, например, вчера был заказ. 5 кроликов, 2 просили привезти немороженными. Встал в 5:30 за полчаса. Сам все сделал, отвез заказчику, поехал дальше развозить по заказам яйца, курицу, кролика.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 990 000 рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1 плюс 1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
10: В интернете наберу prismaokna.ru.
11: Подробности на сайте.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Итак, сегодня мы говорим о лени. Считаете ли вы себя ленивым?
2: Я хотела спросить, о какой лени?
1: О какой лени?
2: Кто такая Надя? Есть песня.
1: Да,
2: кто такая Лена?
1: Так, Анна из Зеленограда пишет. Я ленивая, но жизнь заставила меня быть трудоголиком. Я работаю 24/7. Хотя по знаку зодиака я рак. У нас так часто лень и знак зодиака фигурируют вместе в одном предложении. Надо было прямо изначально, мне кажется. Кто вы по знаку зодиака? Вы ленивы или нет? Это означает, что я домашняя и семейная. Но моя работа не дает мне дома находиться. Постоянно я в движении, постоянно в работе. Я предприниматель. И понимаю, что тружусь. А, за что тружусь? Что касается домашних дел, я педант, у меня должно быть все на своих местах, все должно стоять ровненько и чистенько. Но мои домашние все живут в творческом беспорядке. Я уберусь, все расставлю, к вечеру опять грязь, и все не на своих местах. Как меня это бесит, пишет Анна из Зеленограда.
2: Да, уж забавно, конечно. Просто, например, смотрите, если ты кому-то приходишь в гости, и ты понимаешь, что вот с понятия творческий беспорядок. Мне нравится ходить в мастерские художников или вот в какие-то музеи, где раньше были художники, потому что ты смотришь, реально творческий беспорядок, но все красиво. Когда же у тебя дома что-то валяется, это не похоже на творческий беспорядок.
1: Это просто бардак, свинарник. Да, это не творческий.
2: Это просто бардак.
1: Хотя мы любим подбирать другие определения тому, что мы обнаруживаем вокруг.
2: Мы называем это творческий беспорядок.
1: Мы называем это, да.
2: А Сергей пишет: «Добрый день, любимая Марина и уважаемый Артем.
1: Ох ты.
2: Я вот не знаю, ленивый ли я. Просыпаюсь утром, понимаю, что мне лень что-либо делать. Но отрываю свою пятую точку от дивана, в душ, завтрак, потом на работу. Просто я понимаю, что за меня, увы, никто работать не будет». Ну, вот тут же история. Я даже вот не знаю. Мне кажется, лень это еще такой вот... Например, идете вы по улице, какой-то красивое место, и видите, валяется мусор. Вот вы его поднимете, или, допустим, вам что-то надо выкинуть. Вы дойдете до помойки, вот это вот лень такая, как будто бы тотальная и беспросветная, если этого не сделать. А то, что касается порядок дома, ну, вы его в любом случае наведете. То есть тут, наверное...
1: Не факт, что в этом году, но обязательно наведете.
2: Нет, просто, скорее всего, кто вот рассказывает, что лень наводить порядок дома, вы знаете, что есть кто-то еще, кто помоет посуду, выкинет мусор. А если реально некому, тогда как бы вам, хочешь не хочешь, вы делать это будете самостоятельно, нет?
1: Наверное. Доброе утро. Я не знаю, можно ли меня назвать ленивой или нет, а вот муж говорит, что я вообще двужильная. Я не могу ни отдыхать днем, ни спать днем, если у меня намечены какие-то дела. Муж меня называет упертым козерогом. По гороскопу я действительно козерог. Вот работаем в огороде с мужем. Отошел покурить там или по еще как-то, и все, нет и нет. Заходишь в дом, а он уже все, спит. Ну как так можно? Я, если поставила себе цель, если я ее не выполнила, я не сяду, не лягу и не брошу свое начатое дело, пока не закончу. Но это вот такая вот патологическая ответственность, да, когда ты себе наметил и думаешь, что если ты сейчас что-то не успеешь, то ты кого-то прям подведешь критично. А ведь на самом деле никого не подведешь. Можно лечь рядом с супругом, попускать пузыри, как вы пишете, а потом, соответственно, встать и доделать все.
2: Но на самом
1: никуда
2: деле,
1: не денется,
2: кажется,
1: это сорняки, они там за два часа не выпьют всю влагу из ваших
2: помидоров.
1: Сами
2: себя очень сильно загоняем. Вместо
1: да,
2: того, чтобы
1: конечно.
2: Там дать себе отдохнуть, мы себя, нет, мне надо вот это, надо вот то. Надо себя беречь, это все-таки важно. Тем более, допустим, то, что касается здоровья. Ведь некоторые, вот у тебя уже начала болеть спина, все, ложись, полежи, не надо сейчас тебе тяпать, полоть, потом ты это
1: но
2: сделаешь.
1: Ты нормально легла, полежала два месяца, вернулась. Спина прошла, и все, и я вернулась, да, Мари?
2: Можешь не напоминать эти суровые два месяца в моей жизни?
1: Ну, потому что я тут столько всего понатерпелся за эти два месяца.
2: Помнишь, я болела?
1: У меня тут карусель была. Я не знал, с кем я веду утреннее шоу, понимаешь?
2: Ходила на работу сейчас вот с температурой две недели назад, потому что я думаю, ну я свой лимит по больничным в этом году исчерпала, мне больше нельзя.
1: На пять лет ты его исчерпала.
2: На пять лет даже? Ну вот видишь.
1: Конечно.
2: В общем, друзья, берегите себя. У нас чечетка-то будет вообще? Что происходит?
1: Будет. Сейчас через минутку объявим. Так, я не могу сказать, что я ленивый человек, хотя бывает правда что-то лень делать, особенно когда на улице дождь или пасмурно. Вот прям хандра. Есть приоритет в делах. Летом, например, все силы направлены на огород. Дома, конечно, в это время не совсем и не всегда чисто. Все успеть, потому что невозможно. Но без земли я не могу. В теплое время она у меня на первом месте. Так как мужа нет, делаю мужскую работу, пилю, сверлю, сантехнику ремонтирую. В общем, я баба-бык, так говорят.
2: Баба-бык.
1: Не люблю гладить белье и мыть посуду. Не люблю дома педантичный порядок. Небольшой беспорядочек, как-то мне все-таки уютнее. В общем, я человек не ленивый. Просто есть любимые дела, есть те, которые приходится делать, потому что их нужно делать. В общем, да, давайте уже переходить. Спасибо, Мария, за сообщение. Давайте переходить к Верочка Чечетки, наверное, да? Первая
2: строчка. Давайте, у тебя есть первая строчка?
1: Я тебе говорил, ты ее что-то не записала.
2: Мне, напомню, не очень понравилась, мне кажется, она у нас была. Мужичок решил лениться, ты такой вот предлагал.
1: Мужичок любил лениться, дед ленивым очень был.
2: Да, ну как-то все скучно, нет?
1: Нет, что, бабка, лень, бабка тряпкой лень прогнала. Я не знаю.
2: О, кстати, хорошо, давай. Бабка, я печатаю, тряпкой
1: лень прогнала.
2: Да.
1: Давайте, бабка тряпкой лень прогнала. Первая строчка нашей щелочки. Плюс 7-909-955-103-0. Сочиняем быстро, сочиняем весело, смешно, креативно, не пошло, ну и так далее. Все критерии вы знаете. За лучшую частушку полагается приз.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». Мы сегодня говорили много о лени. Мы обсуждали новость, что каждый пятый россиянин признался, что он крайне ленив. Ему все дается с большим трудом. Первая строчка нашей «Чечеточки» – «Бабка тряпкой лень прогонала».
1: Зовем Егорыча, зовем Семеновну и начинаем.
0: Начинаем петь ваши веселые, забавные частушки. «Бабка тряпкой лень прогнала». Поехали!
1: «Бабка тряпкой лень прогнала, и теперь я не ленюсь. По уборке план составлю и на бок перевернусь. Это Алены!»
0: «Хорошо, теперь от Эдуарда. А бабка тряпкой лень прогнала вместе с дедом из избы. Дед ей вечером устроил, эх, морковка, кабачки».
1: Дед, наверное, прополол огород?
0: Я не знаю, что дед сделал.
1: Так, от Сашки Газореза.
0: Давай.
1: «Бабка тряпкой лень прогнала, это был ее же дед. К молодому убежала, из Госдумы он зампред». Почему бабка убежала к молодому? Ух, я ничего
0: Марина,
1: не поняла.
0: Ну ты накопировала, конечно, да. «А бабка тряпкой лень прогнала деда скалкою туда ж, и на радостях фривольный себе набила татуаж».
1: Я стесняюсь спросить, где татуаж у бабушки теперь? Фривольный, брови какие-то,
0: да,
1: игривые.
0: Спасибо, Наталья, дальше.
1: «А бабка тряпкой лень прогнала, тряпка грязная была, даже деду прилетела этой тряпкой, господа. Опа, опа, это от Олеси».
0: «Опа, опа, теперь вот от Маруси. А бабка тряпкой лень прогнала, эх, тоска зеленая. Вот бы мне сейчас наливки да яблочко печеного».
1: Аппетитненько, хороший вкус у бабушки.
0: Да, согласен.
1: Так, теперь
0: можно
1: будет
0: и не убираться
1: от Владимира. «Бабка тряпкой лень прогнала, как Золушка наивная. Мы же в 21 веке, лень интерактивная». Опа, опа, это что-то
0: загнул
1: такое
0: Владимир.
1: Современное.
0: Да, вообще какие-то слова незнакомые встречаются. «А бабка тряпкой лень прогнала, закатала рукава, наливала и плясала, и сегодня не спала».
1: Сейчас от Владимира будет еще хорошо.
0: Александра, давай.
1: Так. «Тряпкой лень прогнала, поднялась она чуть свет. Деда тряпкой отхлестала, перестал лениться дед». Классика.
0: А вот у меня от Анатолия, кстати, понравилось тоже, смотри. «А бабка тряпкой лень прогнала, потому что козерог деда льва лентяем звала, он лежит без задних ног».
1: Так, хорошо.
0: Так, ну что, победители, начинаем петь?
1: Ну давай.
0: Давай.
1: «Бабка тряпкой лень прогнала, уходи, проклятая, генералчик сегодня, хоть я слегка податая». Это от Александра. Хорошо.
0: Так, ты знаешь самое забавное, что нам...
1: Надо было
0: успел бы. Ладно, я сейчас заново запущу, подожди. Сейчас все будет.
1: А, все?
0: Заново сейчас.
1: Сломал эфир человек.
0: Вот,
1: давай.
0: Все, так, это про податую ты спела, да? Ага, вот, от Анны. «Тряпкой лень прогнала, но легла под одеяло, тряпку деду предложила, свое тело уложила».
1: Ну, в общем, Анна и Александр, которые просто слегка поддатые, сегодня два у нас победителя. Подарки от радио «Шансон» вам достаются. Нам пора попрощаться.
0: Ну, хорошо. 50 секунд на прощание.
1: 50 секунд. Так, что можно успеть за 50 секунд?
0: Много
1: зайти
0: чего.
1: На сайт radioshanson.ru, там крупными буквами написано «Эх, разгуляй!». Заходите туда и приобретайте билеты на танцевальный марафон. Грандиозный концерт радио «Шансон» 19 ноября.
0: Ну, раз уж вы все равно зашли на сайт радио «Шансон», то там крупными еще будет написано и «Бархатный шансон» с 24 октября по 30 октября. Дорогие друзья, Турция, Белек. Хотите получить праздник, продлить лето на целую неделю, приезжайте, и в Турцию будем рады вас видеть.
1: «Эх, разгуляй» в Москве 14 ноября, в Петербурге 19 ноября. И все подробности и про «Эх, разгуляй», про «Бархатный шансон» и вообще про все на свете, то, что вот действительно важно для тех, кто любит радио «Шансон», заходите на сайт, возрастное ограничение 18+.
0: Ну, а мы прощаемся с вами до завтра, до 7 утра. С вами были Марина Дымова
1: и Артем Демин.
0: Пока.
1: Всем пока.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
6: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
8: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
9: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0 8 2

В Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Устный экзамен по истории введут в школы в 2028 году. Он станет еще одним допуском к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку. Новостью поделилась директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Она отметила, что этот экзамен должны будут сдавать все девятиклассники. Цель – оценить живое понимание истории, умение грамотно выстраивать причинно-следственные связи между событиями, аргументировать свою позицию. Ответы будут записывать на аудио или видео, чтобы избежать спорных ситуаций. Оцениваться экзамен будет по системе «зачет-незачет». Геннадий Онищенко призвал россиян проводить отпуск на родине, чтобы снизить возможные риски для здоровья во время зарубежных поездок. По его мнению, лучший отдых – это отдых в России, сообщает РИА Новости. Чуть раньше академик поделился информацией, что осенью будет рекомендовано ношение медицинских масок. Однако такие меры коснутся только отдельных регионов. Россия скоро заключит с Индонезией и Малайзией соглашение о безвизовом режиме. Об этом РИА Новости рассказали в Минэкономразвитии. Там напомнили, что в прошлом году были заключены соглашения о безвизе с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией. Сейчас с высокой степенью готовности находятся аналогичные соглашения с Индонезией и Малайзией. Граждане этих стран очень ждут облегчения визовых формальностей для поездок в Россию. Это станет очень хорошим импульсом для увеличения турпотока. Покупатели стали экономить на бытовой технике. По данным участников рынка, сообщает «Коммерсант», в целом продажи бытовой техники растут, но выручка при этом упала на 1.5%. Средняя цена единицы бытовой техники при покупке снизилась более чем на 8%. Это не значит, что подешевели те же самые модели, просто покупатели ушли в более недорогой сегмент. В нем же активнее всего растут продажи. Потребитель больше не смотрит на бренд. Ему важнее функционал, характеристики и ценовая доступность товара. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов, днем ожидается до плюс 1. Облачность переменная. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон».

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

Оставим, оставим весь тяжкий груз в дне ушедшем, а сегодняшний мы проведем налегке, в прекрасном расположении духа, ведь вы вместе с нами в компании «Радио Шансон». Поддерживаем, всячески подбадриваем и помогаем вершить ваши дела великие. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов у микрофона. Друг мой, это и обращение мое к каждому слушателю, и песня Олега Митяева.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукции оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 45 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

Сижу сейчас в студии и прикованный наушниками танцую на стуле. Ну, прям-таки Михаилу Бублику респект. За эту песню никого равнодушно не оставляет. А и представляю себе, как через 45 дней на бархатном шансоне на побережье Средиземного моря в отеле «Титаник» Делюкс Гольф Белек на бархатном шансоне, повторюсь, будем зажигать. Вот там-то наушники уже не будут мешать по полной отрываться. 14 ноября. С 24 по 30 октября все будет проходить на сайте radioshanson.ru. Подробности вы найдете с легкостью. Возрастное ограничение 12+. А там еще и Евгений Кемеровский будет, и Алексей Брянцев, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, и другие любимые артисты. Ну что, встретимся? Думаю, да.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор.

0: 11.
1: ООО «Торгово-домстрой сервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо.
6: Мы вам
4: большое.
6: Очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Большое. Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В сериале под названием «Падение европейского автопрома» появился новый эпизод. Немецкий автогигант Volkswagen решил пустить под нож бренд Seat. Марка исчезнет к концу 2029 года. Такое решение обнаружилось в документах, адресованных наблюдательному совету концерна. Испанский бренд, рожденный в 1950 году и ставший частью Volkswagen в 1986, пал жертвой суровой рыночной реальности. В эпоху, когда китайские компании штурмуют рынок дешевыми электрокарами, немецкому гиганту приходится считать каждый евро и проводить непопулярную реструктуризацию. Место испанского ветерана займет молодой и дерзкий бренд Cupra. Когда-то он был лишь спортивным подразделением Seat, но вовремя выделился в отдельную марку. Владельцам уже купленных машин паниковать не стоит. Сервис и запчасти немцы честно обещают сохранить. Настоящая оптимизация по-немецки. Никакой сентиментальности, только сухие цифры в отчетах и ставка на тех, кто приносит больше денег. Это самая прощальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

конечно, будет битым. Здесь на баб особый спрос, на него глядит сердито.

Александр Новиков этой песни в захолустном ресторане прямо-таки сделал пролог к одной маленькой-маленькой встрече, так называется. Музыкальная работа из катуйской истории. Это радио, нет, не радио, наверное, аудиоспектакль вокальный. Но зато какой. А сюжет написала сама жизнь. Угу, заинтриговал. Ну, тогда у вас есть повод познакомиться с этой работой в полном объеме. Поближе.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Глаза — это не только отражение души. В глазах мы тонем, и никакой спасательный круг не поможет. Они говорят гораздо больше, чем мы можем вербально выразить. Поэтому иногда бывает этот непреодолимый страх взглянуть в глаза. Но когда мы поем, диалог душ налажен 100%.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: Здравствуйте, на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде новости. В студии Наталья Самородова. Масштабная распродажа золотых слитков и золотовалютных резервов, которую Банк России начал в этом году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира, следует из данных Всемирного совета по золоту. ЦБ во втором квартале продал более 21,5 тонны драгметалла, с большим отрывом опередив ЦБ Турции, который занял второе место по продажам – 4,2 тонны. Другие центробанки продавали золото в малых объемах. Сегодня Россия занимает второе место в мире по производству золота. Крупнейший покупатель российского драгметалла – Гонконг. Сборная России по футболу проведет в октябре товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Все встречи пройдут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Отмечу, с нигерийцами подопечные Валерия Карпина сыграют 6 октября на стадионе «Нижний Новгород». Отопительный сезон в Нижнем Новгороде по предварительным прогнозам может начаться 21 сентября. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев. На эту дату ориентируются, если не случится резких колебаний как по росту, так и падению температуры. До 15 сентября продолжаются пробные топки. Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» состоится 12 сентября на главной площади Арзамаса. В этом году праздник, который проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», посвящен новому этапу развития Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Через многообразие кухонь народов Нижегородской области фестиваль расскажет о культурном наследии страны и опыте передачи традиций между поколениями. На кулинарной сцене «Арзамасского гуся» пройдут дегустации шоу-блюд, приготовленных шеф-поварами по рецептам нижегородцев и арзамасцев. Подготовлена и широкая развлекательная программа. Мероприятие без возрастных ограничений. Это была последняя информация выпуска. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

песни Евгения Григорьева максимально актуальна сегодня, ведь Всемирный день красоты сам себя не отметит. А вы цитируете эту песню вообще даже без зазрения совести. Это вам зачтется. Всем желаю здравствовать, красивые, добрые, душевные люди. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Я люблю тебя.
1: Вот оно, сомнение. А именно оно, сомнение, нам не дает двигаться вперед и делать какие-то очень правильные, здоровские, замечательные вещи. Вот любит лирический герой. Все, люблю, не могу, куплю, полетим. А и что? А сказать-то как? А доказать? Да взять и пригласить, собственно, на всенародную танцплощадку. Эх, разгулять 14 ноября в Лайф-арену в Москву. И вот там-то разгуляться, показать в танцах и, собственно, самим этим действием всю глубину чувств. Хороший же, мне тоже нравится. Алексей Петрухин, кстати, там тоже будет выступать. Лиза Павал, Татьяна Куртукова, которая сегодня день рождения. Евгений Григорьев, 100-500 тысяч новостей. В этом я вам сказал. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Лайф-арена, 14 ноября, всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар Будущее, Дом Тау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абудинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Фридрих Энгельсен. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте премиерекорде.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: мы едим.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-100.

быть может и недуг, до этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют.

Ну а как по-другому? Если любить, то до конца, до талого, по-настоящему всем сердцем гореть и полыхать. Иначе, на мой взгляд, это не любовь. Зачем тогда все это? Хотя, кто-то может сказать что-то иное. Но если уж действительно все так, как Стас Михайлов нам пел, то есть и оборотная сторона этой медали. Ревность. Как с ней бороться? Об этом вам расскажут специалисты. А пока, Катя Огонек.

0: Шансон. Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

счастливую жизнь. Десятой доли таких красот и чудес внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не

вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых...

карете. Та самая радуга слов, о которой Виктор Королев нам говорит, начинается со слов «Да, все это в песне он указал нам». Мужчины, женитесь, женщины, мужайтесь в компании «Радио Шансон», будьте счастливы. Какие еще пожелания вам отвесить в этот чудесный день? Да любые. Вы вообще прям молодцы. У вас все получится. Я уверен. Расправляем крылья и летим.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

В Москве 13 часов ровно. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Возобновление промысла русского осетра в Азовском море возможно только при условии гарантированного пополнения популяции. Об этом сообщил кандидат биологических наук Сергей Дудкин. Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что промысел осетровых в Азовском море может быть открыт в 2027 году. Сейчас идет обсуждение вопросов по организации лова, чтобы не допустить браконьерства. По информации ТАСС, общий запас русского осетра в Азовском море за год увеличился почти вдвое – до 5000 тонн. Средний уровень зарплаты в обрабатывающей промышленности Московской области превысил отметку в 120 тысяч рублей. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом, сообщила ТАСС зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева. Кроме того, по ее информации, в производстве лекарств средняя зарплата достигла 165 тысяч рублей, а в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 153 тысяч. Высокие заработки отмечаются также в производстве бумаги и металлургическом производстве. Часть работы чиновников предлагают доверить искусственному интеллекту. До 40% рабочего времени муниципальных чиновников уходит на поиск информации, согласование уже готовых документов и ручной контроль исполнения поручений, а не на развитие территории. Об этом сообщает газета «Ру». Эксперты предлагают оптимизировать время и снизить дефицит кадров за счет внедрения нейросетей. По мнению специалистов, алгоритмам можно доверить проверку закупочной документации, сверку начислений ЖКХ с платежами и многое другое. Деятельность органов власти тогда можно будет вместо бюрократии посвятить улучшению качества жизни граждан. Чаще всего у россиян ломается сантехника. Об этом заявила половина участников опроса, результатами которого делится газета «Ру». У трети опрошенных выходила из строя бытовая техника, а также электропроводка и розетки. Гораздо реже встречаются поломки мебели, дверей и отопления. Когда дело доходит до устранения неисправностей, половина опрошенных россиян нанимают специалистов. И почти половина респондентов предпочитают покупать новое. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон».

0: Что это? Баллада, ода, гимн любви, надежде и вере. Не знаю, но песня шедевр группы «Лесоповал». В начале нового музыкального часа я, Денис Денисов, всем желаю здравствовать. Чудесного дня в нашей компании. И, кстати, приятного всем всего. И аппетита, и уже после обеденного времени, ну или до. Ведь разные часовые пояса, разные точки нашей необъятной планеты, без преувеличения, где нас можно смотреть и слушать.
1: Слышишь за гранью ночной, больно в разлуке с тобой. Нас боги нашли, два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, снегу телеграм. А кто-то когда-то все это назвал «Селяви», «Селяви», «Селяви». Знать не судьба.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Лучше и не скажешь. Кто влюблен, действительно дарит для объекта своего обожания не только какие-то материальные блага, подарочки, сюрпризы, но и душ вкладывает. А это, ой, как дорого стоит. Потому что не подделать это сияние глаз невозможно. Ни дыхание и сердцебиение в унисон, ни чутье внутреннее. Поэтому всем прочувствовать, если вдруг еще этого не было, ощущение по полной программе, взаимное, естественно. И знаете почему? Мы должны это сделать. Потому что это судьба — быть счастливым.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новый Belgic X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgic X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgic BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указан максимальный смотри, потому что компания не выходит. Нет, подробности Belgic BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Belgic. Надежность в движении.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

Осень, конечно, очарование. Бывает и дождливые, но кому-то они очень-очень милы, а кому-то наоборот, подавай бабье лето. В общем, на вкус и цвет мы все разные, но нас объединяет душевная музыка, которой много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя,

0: и действия при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

у каждой барышни на душе притаилась любовь. Всегда помните об этом, даже если она такая вся неприступная, такая вся сердитая в делах, в заботах. Но сказать ласковое слово вовремя или песню услышать в нужный момент на волнах душевного — это вот тот самый ключ, который и откроет самую секретную заколоченную дверь. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 15 градусов. Ночью будет пасмурно и плюс 12, завтра утром пасмурно и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

обеспечивается. Как пишет «Москва-24», ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года. Он приведет к пандемическому подъему заболеваемости, который случается примерно раз в 10 лет. Эпидемический рост фиксируется ежегодно, рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он отметил, что состав вакцины от гриппа уже изменили сразу по 3 штаммам и назвал это результатом глобального мониторинга, который позволяет отслеживать циркуляцию вирусов. Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что к середине сентября может начаться рост заболеваемости ОРВИ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения, самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань стоит 12.88. По данным сервиса Яндекс Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Оставь меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Именно такие музыкальные работы называют песня «Нерв». Михаил Круг в начале нового музыкального часа. Господа хорошие, вы настроены на волну радио «Шансон». Ну, микрофона Денис Денисов. И сколько бы верст вы не прошли за день, за месяц, за год, в пути, в дороге, с нами всегда хорошо.

0: Самое роскошное, прекрасное и никогда не выходящее из моды платье в глобальном плане, имеется в виду одежда, внешне, это счастье, оно вам идет. Так что прикладываем максимум усилий, чтобы оно нас не покидало никогда. И к этому есть очень замечательный пролог. Программа по заявкам в новом часе стартует. Поздравляйте, приветы передавайте. Ну и песни любимые тоже не забывайте заказывать. Главное, подписывайтесь.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Доченька, что это там рисуешь?
6: Это домик. А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
6: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
8: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
9: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Мы вам
0: большое.
2: Очень спасибо благодарны.
0: Вы вам благодарны.
3: Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17
7: 017. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Но ведь по большому-то счету, да нет, даже по факту, по любому счету, сочинив мелодию и стихи, это полдела. Образы и смыслы, которые автор транслирует, вот ключевое. Вот что нас подкупает и просто-напросто сшибает с ног. Музыки много. Шансон.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом.

0: консультироваться со специалистом.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ананасы в шампанском. Есть интересный гастрономический эксперимент. Наверняка у вас тоже и опыт подобного имеется. Смешивание несмешиваемого. И это вам даже понравилось. Ну и хорошо. И на здоровье. Ну точно так же миксуем и приветы, и музыки побольше в новом часе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 15 градусов. Ночью будет пасмурно и плюс 12, завтра утром пасмурно и плюс 13.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. До 8 часов вечера 10 сентября избиратели 32 регионов смогут пройти процедуру в тренировочном режиме. Как сообщили в Минцифры, для участия необходимо зайти на

0: от географии и культуры до мифологии и результатов научных исследований. Информацию о каждом народе иллюстрирует портрет его представителя в национальном костюме с традиционной атрибутикой. Московскому парку Зарядье исполнилось 9 лет со дня открытия. За это время на его территории появились музейно-выставочные пространства, концертные площадки, научные центры и коллекции растений, представляющие разные природные зоны России. Как сообщил Сергей Собянин, одной из особенностей парка стала архитектура, отмеченная российскими и международными премиями. Ландшафт парка меняется в течение года. Весенние первоцветы сменяют летние полевые композиции, а осенью территория приобретает яркий оттенок. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Только для вас, господа хорошие, привет, поздравления, песни, и все это в прямом эфире. Отправляете сообщение на номер 909-955-103-0, подписываетесь от кого и, соответственно, кому. Все, формула проста, действуйте. А мы прямо сейчас вместе с вами будем отправлять лучки добра, позитива, поздравления и аплодисменты Татьяне Куртуковой. Ведь она умело соединяет традиции, современное звучание и вообще душевность, которая нами так ценится. С днем рождения, Татьяна, новых песен, музыкальных историй и вообще заглядывайте к нам в гости.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас это программа по заявкам, когда именно ваши желания, ваши приветы, ваши поздравления составляют нашу информационную часть. И, собственно, развлекательную, музыкальную, вы же песню просите для усиления эффекта. Ой, слушайте, как я вообще восторгаюсь тем, что в объединение «Гжель» в нашей компании творит красоту. И сегодня у живописцев прям-таки праздник. Они поздравляют Надежду Александровну, Наденьку нашу, с юбилеем. Здоровья тебе, благополучия, семейного счастья и всего самого-самого доброго. Очень сильно ее любим и ценим. Она 45 лет. Красоту творит. Кобальтом рисует. Угу. Или пишет, как правильно сказать. Вы мне поправьте, пожалуйста. В общем, вам радости, вам хорошего настроения, всему коллективу. И мне кажется, сегодня особенно будут изящны узоры, которые вы дарите. Дарите ценителям. Сергей Соболев поздравляет Ксюшу Добрякову. У нее день рождения. Всего тебе самого-самого чудесного. Швейный цех Раменского с днем рождения поздравляет дорогую Ирину Евгеньевну. Здоровья, позитива, хорошего настроения желает вам. А тут еще Елена Верещагина у нас появляется в эфире. Ее с днем рождения поздравляет. Счастья безграничного желает Роман Еворский. Безграничного счастья тебе. Привет большому, большой Ижевску и всем слушателям радио «Шансон». Стас Михайлов, «Поделим небо», Михаил Шуфутинский, «Случайность». Все только для вас.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Для того, чтобы только для вас прозвучал привет, песня, поздравление, нужно написать сообщение и изложить, соответственно, суть, по какому поводу будем мы, собственно, действовать, радиофицировать эти буковки. 909-955-1030 — это наши координаты, безотказно работают. Пишите в Максе, смс-очки отправляйте, что вам удобно. Радио Шансон, сегодня Международный день красоты. Это мы знаем, всех поздравляем. А моя муза, пишет нам Александр Макаров, нереально красивая, она богиня просто. А скоро еще у нее день рождения, но об этом я буду писать чуть позже. Не бойся любить, и будет жизнь от этого прекрасна. Жму руку, Александр, еще раз, вот, красавчик. Все вот по делу сказали. Следующее послание – это привет для мамочки Ольги, мужу Ивану Федорову и доченьки Лизоньки Татьяна, и вам тоже от нас привет. И от ваших близких. Бухгалтерия ПКБ-1 передает огромный привет Юлии Павлихиной и очень просит песню для нее. Услышите в эфире, хорошо, услышим. Вначале у нас Максим Апрель и Маракеш, красивая девочка, потом Юрий Антонов. Все только для вас. Вы, главное, не затягивайте, потому что уже у нас 25 минут этого часа истекли, больше не вернешь, а сколько еще людей нужно осчастливить, обрадовать посланиями? 909-955-1030.

Вот и Юрий Антонов в эфире программы «По заявкам» только для вас. 909-955-1030. Пишет нам Александра. Шансончик большой, дружной толпой. Отдыхаем на Селигере. Всей Твери большой привет. Всей необъятной стране то самого замечательного желаем. Здоровья, счастья и, конечно, путешествия. Еще удачи, везения всем, кто нас слушает. Ой, какие замечательные виды у вас подкрепили фотографиями. Спасибо. Шансончик. Драгоценный, передайте, пожалуйста, послание мое любимому Игорю Попову, муженечку, золотому, родному, милому, доброму, дорогому. Один сегодня скопал огород, сейчас трудится в гаражике, довольный, а я им восхищаюсь. Он мебель строит. Слушайте, ну вот это у вас вообще здорово, вообще здорово. А, это наш слушатель, и вы, который в школе искусств по классе гитары работает. Вам большой-большой привет. Усть-Илимск тоже, Надежда. Вам тоже. Едем из Саратова. Погода прекрасная, настроение, ну, так себе. Для поднятия настроения прошу вас, для Сергея и Татьяны, передать песню «И сломать ляшего кобра будет». Вера из Солнечногорска написала. Шансончик, добрый вечер. Привет в город Облучье Еврейской автономной области из Иркутска. Выпуск 95-го года, школа номер 2 от Татьяны Ермаковой из Иркутска. Хорошо? Все, доставили, передали. Александр Яковлевич Розенбаум, «Белая птица удачи» и Ислам Итляшев, как и обещал.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукции оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

У огромного количества людей есть такая особенность. Говоришь, делать, а успею. И на последний момент у нас так не работает. Программа по заявкам близится к своему финалу. И сейчас итоговая порция сообщений. Андрей Мартыненков давненько не писал, и вот... Вот повод очень хороший. Сестру свою, двоюродную, драгоценную Светлану Дунину с юбилеем поздравляю. Юбилей пришел в твой дом. Все за праздничным столом. Тосты, радость, громкий смех ждет тебя. Пускай успех. И неважно, сколько лет, для женщины это всегда расцвет. Умей жить, как ты это делаешь. А мы равняемся на тебя. Не старей душой, я всегда твой Андрей. Ай! Хорошо, замечательно. Шансон обожаю, Олечку Советскую и восхищаюсь ее оптимизмом и творчеством. Виктория Долорес написала. А еще хвастается, обязательно будем на концерте 11 сентября. Здорово, рад за вас. Шансончик пишет нам наша постоянная слушательница Нина Ивановна из Кстова. Мне наконец-то не исполнилось снова. Сколько, не скажу. Я вижу, но вам не скажу. Какая разница? Новая дата, новый рубеж. Все, он взят. Всех люблю поздравлять в эфире программы по заявкам на радио Шансон. А меня почему-то не хотят, стесняются. Поздравьте хоть вы меня. Конечно, поздравляю, Нина Ивановна. Ну что они себе позволяют вообще? Может, стесняются? Не верят, что получится? А или номер вдруг, не знаю, 909-955-1030. Не знаю. Вы их пожурите там, как мы это сделали. И все обязательно сбудется. С вами был Денис Денисов. Всем чудесного завершения дня. До завтра. Всем пока.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 15 градусов. Ночью будет пасмурно и плюс 12, завтра утром пасмурно и плюс 13.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
9: Потому что гвозди надо надежные покупать.
10: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
11: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
13: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. В Роспотребнадзоре указали, что грипп опасен для всех возрастных групп, в том числе для пожилых людей. Из-за ослабленного иммунитета и наличия хронических заболеваний у пенсионеров риск возникновения серьезных осложнений повышается. Основным средством профилактики гриппа в ведомстве назвали вакцинацию. В Москве можно бесплатно сделать прививку во всех поликлиниках. Кроме того, в скором времени откроются 18 мобильных пунктов у станции метро МЦК и МЦД. Ранее СМИ сообщали, что в новом сезоне в России будут циркулировать обновленные варианты вируса гриппа. По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе и феврале. В социальном фонде сообщили, что россияне могут подать заявление на продление единого пособия в последний месяц срока ранее назначенной выплаты или в следующем месяце. Ведомство уточнили, что при одобрении заявления пособие продолжит поступать по стандартному графику. В обоих случаях соцфонд проведет комплексную оценку нуждаемости семьи. По общему правилу, единое пособие назначается на 12.

0: старый добрый друг радиостанции, вечно молодой похититель женских сердец Стас Михайлов открыл очередной час на радио «Шансон» в столице 16.06. Композиция «Без тебя». Не обойдемся и мы с вами без дорогих сердцу артистов. Чуть позже послушаем «Штар». Также будет группа «Лесоповал», но прежде порадует нас Александр Добронравов песней «Волчица». Я напомню, что сейчас можно слушать радио «Шансон» и еще и в приложении «Яндекс.Радио». Включайте радио «Шансон» в приложение «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Эта информация для лиц старше 18 лет. Ну, а меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Ее не всегда

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

нас своим приходом в студию, в «Звездный завтрак». И уже сегодня доступна запись видеотрансляции этой программы в социальных сетях «Радио Шансон». Так что заглядывайте, комментируйте, ставьте лайки обязательно. И группу «Лесоповал», и Михаила Шафутинского, Григория Лепса, а также Ирину Круг, Татьяну Куртукову, которую, кстати говоря, мы поздравляем сегодня с днем рождения. Вот всех этих дорогих артистов увидим и услышим уже 14 ноября в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Ждем всех, кому уже есть 12 лет. Ну, а все подробности, вся информация есть на сайте radioshanson.ru. Встретимся на «Разгуляе».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды.ру».
2: See?

0: Ocean. Знаем, любим и едим.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ремонт машины по ОСАГО всегда напоминал увлекательное приключение. Отдаешь разбитую ласточку в автосервис, а забираешь вроде бы целую. Но что у нее внутри – великая тайна. Автомеханики лишь загадочно улыбаются, а в акте приема передачи скромно числится факт выполненных работ без особых подробностей. Были ли детали новыми, оригинальными, или их тихо сняли с соседнего донора на разборке, автовладельцу остается только гадать. Но скоро этой сервисной магии может прийти конец. Депутаты предложили обязать страховщиков выдавать водителям полный расклад о том, какие конкретно запчасти и материалы сервис использовал при восстановлении машины. В Центробанке задумку вроде бы оценили и пообещали рассмотреть идею при очередном обновлении правил ОСАГО. Пока это лишь предложение, а не готовый закон, так что радоваться рановато. Но мы, скрестив пальцы, будем ждать, когда ремонт по страховке перестанет быть покупкой кота в мешке. Это самая необходимая автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Че?
0: А ну брось папироску.
1: Так вона ж не горить.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах,

0: Притаились по тьмах, сидим тихо-тихо. Гречка,
1: чё?
0: А ну посвети спичкой, где что лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артра». Попробуйте «Арсил Артра». Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Арсил Артра» в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе «Арсил Артра» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

стремительно пролетел и этот час, наполненный самой душевной музыкой. Ну, а уже в следующем, в 17.00 по Москве, наполнит эфир «Наши городские встречи». В ожидании Романа Шахова и актуальных новостей, конечно же, послушаем с вами Юлию Михальчик в финале часа. О погоде вам также расскажу. Ну, а прямо сейчас Максим Олейников на шансоне.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю вас.
11: Спасибо.
13: Мы вам очень благодарны.
11: Мы вам благодарны.
14: Большое спасибо.
15: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
16: 18+.
17: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для подобных перевозок. Как сообщил Минтранс, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижения по городу, отметил глава Минтранса Андрей Никитин. Мошенники начали массово рассылать продавцам Wildberries фейковые предложения о выплате компенсации за сгоревший на складах маркетплейса товар. Как сообщили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции, аферисты предлагают селлерам помощь в получении выплат, обещая вернуть среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии. За свои услуги злоумышленники просят процент от суммы поврежденного товара, размер которого определяется в индивидуальном порядке. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции подчеркнули, что это полностью фейковая схема. Wildberries также подтвердили, что у компании нет никаких дополнительных или тайных каналов компенсации, а появившаяся информация является ложью. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Новый поезд свяжет Москву и Минводы. Первый рейс состоится 1 октября. Билеты уже поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути менее суток. Состав из современных вагонов «Таврия» будет одноэтажным. Доллар

0: А дальше свадебку сыграть. Дорогие друзья, 17.05 в Москве. Вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А здравствуйте всем. Отличного настроения. Мне кажется, как это ты выдуманную историю присочинил. Не было там такого. И не могло бы быть. А что ты сразу свадебку?
0: Да. Ну, не просто так я сказал, дорогие друзья. Новости есть соответствующие. Мы только по ним, так сказать, работаем. Ничего из головы, ничего. Все по фактам.
1: Хорошо, ну давай.
0: Большинство россиян тратит до 30 тысяч рублей на чужую свадьбу.
1: На чужую.
0: На чужую, да.
1: Когда своей нет, приходится на чужую тратить.
0: Ну, когда гость, например, думает, что бы ему подарить, вот до 30 тысяч рублей. Mm-hmm. Большая часть, это 68% опрошенных жителей России, укладывается в бюджет до 30 тысяч на чужую свадьбу. Об этом свидетельствуют данные, которые имеются в распоряжении ТАСС, серьезной организации.
1: Но бюджет, это что, это подарок? Нет, наверное, это все. Это потому что вот нас, да, пригласили на свадьбу, я помню, и я подумала, а вот я сейчас себе платье, там, мужу, да, плюс подарок. Плюс... Ну да, ну где-то и получается так, да, около 30 тысяч. В общем, задаем сегодня вам такой вот непростой вопрос.
0: Что дарите вы друзьям, может быть, родственникам на свадьбу? Какие подарки преподносят вам? Сколько вообще тратите?
1: Тратите на какой-либо праздник, на свадьбу, на юбилей, ну, мало ли какие праздники. Напишите нам. +7 909 955 103 0.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Сегодня спрашиваем вас, что вы дарите на свадьбу друзьям, родственникам, какие подарки преподносят вам. Ну, вообще, в какую сумму все вытекает?
1: Да, все ваши сборы, включая и подарок, в том числе, потому что мы, женщины, действительно надолго капризны, можем и на чужой праздник собираться так, как на свой, потому что, ну вот я подумала, что нужно для того, чтобы пойти на праздник. Во-первых, наряд. А если вас двое, вы идете парой, это два наряда. Потом, ну ладно, один там, второй, он, как правило, в одном и том же
0: ходит. По остаточному принципу.
1: Да, ну, в общем-то, да. Что там, рубашку взял, и ладно. Такси. Такси, понимаешь? Угу. Потому что как-то, ну, там же за руль ты не сядешь особо после
0: праздника. Человек в рубашке может потом отмечать, да?
1: Ну, всякое бывает.
0: Да, да, да, да.
1: Так, подарок. Вот подарок, это, наверное, да, такая основная статья. И букет же тоже надо преподнести. Вот как? Ты придешь, ну, а если это женщина, ну, естественно, ты должен преподнести красивый букет.
0: Угу.
1: Поэтому вот. Что еще? Вот скажите мне, что я, может быть, забыла? Ну, я же не говорю, конечно, про украшения, туалетную воду для женщин, вот это все, да? Там,
0: макияж.
1: Понятно, там рубашка и все. А здесь же все вот это вот. Напишите, ждем вас, ваших сообщений, +7 909 955 1030.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
1: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
0: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
2: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Ближняя 10. Телефон 260-1240.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Вилли Токарев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, замечательные жанровые песни продолжают играть в эфире радио «Шансон», но и темы тоже обсуждаются в городских встречах, животрепещущие.
1: Трепещущие, праздничные, праздничные, добрые, светлые, яркие, потому что праздник, он всегда как-то душу греет, что ли, да, и свой, и чужой.
0: Вот чью душу греет? Того, кто 30 тысяч потратил, или того, у кого горько?
1: Послушай, 30, не 300. Даже не то, что 300. Какие 300? Сейчас и 300-то уже для большого праздника. Фи! Так, хвост, чешуя.
0: Да, вот новость, кстати, такая. Знаешь, свадьбу дешевле 2 миллиона в Москве теперь не сыграть, говорят эксперты.
1: Вот, да. Вот.
0: Организация мероприятий подорожала на 30%. Дороже стали также рестораны, фотографы, наряды. Средний чек на одного гостя достиг 10 тысяч рублей. Поэтому молодожены чаще выбирают камерные форматы.
1: Да кого-то о том и речь, понимаешь? Поэтому 30 тысяч потратить, это теперь уже кажется не так много, потому что вот зарплаты-то у нас выросли, все же вокруг говорят, что у нас выросли заработные платы.
0: Да?
1: Все, поэтому, да, прими это как факт.
0: Ничего, я думал, что ты из Стругацких. Ну ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Мы тогда почитаем сообщения, которые приходят по теме. Но уже в другой раз.
1: Да, уже чуть попозже, потому что у нас уже звучит композиция, которая сейчас занимает одну из строчек хит-парада. Вы, если желаете проголосовать за любимого артиста, заходите на наш сайт radioshanson.ru и, конечно, голосуйте. Ну, а прямо сейчас Михаил Шуфутинский на шансоне.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Рада Рай, только что на радио Шансон. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Немного информации по теме. Подарок молодоженам оказался обязательной статьей расходов. Без этого никак. Деньги на него закладывают 88% опрошенных. И именно эта покупка становится главной тратой на свадьбе для подавляющего большинства. 84%. А также больше трети тратится на свой образ, одежду, обувь. Почти треть закладывает бюджет на дорогу и проживание. Ну а совсем без дополнительных трат, кроме подарка, обходится каждый восьмой. 12% рассказали аналитики.
1: Надо же, да. Как им удается? Нам бы вот эти вот 8. Напишите.
0: Это соседи, знаешь, каждый восьмой. Вот, а что? Ну, по соседству идет большое мероприятие, свадьба, нас тоже пригласили.
1: Если вот вы один из этих вот человек, которых 8%,
0: не 8, каждый восьмой, 12%.
1: Каждый восьмой, да. Вот каждый восьмой, вот если вот вы такой ухищряетесь каким-то образом пойти на праздник, при этом потратившись только на подарок, вот напишите мне, как это происходит. Кстати, у нас есть сообщение от Галины, и ты знаешь, оно практически полностью совпало с тем, что мы сейчас за эфиром обсуждали с Дашей Березовской. Значит, вот что написала Галина. Про затраты на свадьбу друзей. А прическа, а макияж женщинам забыли. Как же без этого? Так что еще посещение салона красоты, обязательно также обувь, красивому новому платью обязательно туфли нужны. Ну и мужчине, так, тоже знаешь, по старшему принципу,
0: что,
1: видимо,
0: что,
1: да.
0: Что?
1: Наверное, уже надо обновить парадно-выходные туфли. Да? Ну вот, то есть к рубашке мы еще вот туфли туда можем добавить, но это максимум, я согласна. Ну все, достаточно. Рубашка и туфли это уже
0: тумач. Так, два мяча уже не очень подходит, да? Из того еще периода, да, из советского.
1: А по поводу вот этого вот всего, да, я пришла, Даша мне говорит, слушай, а как же, а маникюр, вот пальчик, а прическа еще красивая у женщины должна быть, это же все тоже затраты. Так что ты на чужой, как на свой собираешься.
0: Ну, эта индустрия действительно, она такая требующая средств. Напишите, что думаете вы. У нас сейчас как раз период, когда мы тоже средства
1: добываем,
0: подзаработаем. Да, ну а потом вернемся.
2: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00, категория 16+.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 45 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Александр Маршал и Вячеслав Быков только что в эфире осеннего шансона. Друзья, не тает наш интерес к денежному вопросу сегодня. По данным опроса, чаще всего россияне дарят деньги на свадьбу напрямую. Стандартная сумма от себя составляет от 10 до 20 тысяч рублей. 22% выбирают.
1: Нормально.
0: Среди тех, кто выбирает подарок, а не конверт, лидирует бытовая техника. Ее берет каждый четвертый. Вещи по виш-листу молодоженов.
1: Вот, 20. Про виш-лист только хотел тебе сказать.
0: Ишь, какие. Виш-лист.
1: Да.
0: Украшения при этом уверенно занимает третье место, обгоняя даже персонализированные подарки с именами и датой свадьбы. На собственный образ для чужой свадьбы решается потратиться меньше половины гостей. Это, видимо, прекрасная половина троицы, да. 42% просто носят то, что уже есть в гардеробе. 13% полностью собирают новый образ. Среди тех, кто все же обновляется, чаще всего покупают одежду.
1: Ну, а что же еще из образа же это важно? Одежда. Ну, еще сумочку можно добавить туда, потому что...
0: Конечно, какой же...
1: Нет, ну правда, ты понял. Ну а как? Вот у тебя, например, красивый...
0: А если свадьба
1: там...
0: 2 дня, то 2 сумочки.
1: Нет, ну зачем ты
0: как
1: так?
0: Как зачем?
1: Что ты утрируешь?
0: Тебя уже видели с этой.
1: Вот представь, у тебя новый наряд. Вот представь, у тебя, хорошо, не у меня, у тебя новый наряд. Голубой, скажем, да? А барсетка коричневая. Вот у тебя все голубое, туфли, ну там, голубые или синие даже, да? А барсетка коричневая. Ну куда ты с ней?
0: Да
1: ну
0: вообще...
1: как? Ну, согласись,
0: конечно,
1: не то пальто.
0: Конечно.
1: Я же не могу к розовому платью взять красную сумку. Как это будет выглядеть? Вот и приходится выкручиваться.
0: Барсетка нужна еще, да, таких просто интересует.
1: Ну, я же сравниваю, если бы ты был мужчиной, понимаешь, как тебе еще на женский язык перевести?
0: У меня просто нет барсетки, я думаю, все, мне на свадьбе места нет.
1: Ты еще безбарсеточный. Ты с рюкзаком, что ли, на свадьбу пойдешь? Ну как?
0: Не знаю, теперь барсетку, я думаю, надо искать.
1: Ой, чужая свадьба, конечно, не своя. Чужая любовь на шансоне. Далее послушаем Сергея Любавина. В финале этого часа Наталья Власова. Оставайтесь в компании «Радио Шансон».
2: Луна.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Новый Belgi X50+, готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50+, в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указан максимальный цена прибора, который не выходит. Нет, это подробности Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
10: Belgi. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Здравствуйте. На радио «Шансон» в Нижнем Новгороде новости. В студии Наталья Самородова. Количество населенных пунктов, учтенных в статистике по Нижегородской области, в минувшем году составило 1764. За год показатель уменьшился почти в два раза. Ранее сообщалось, что в следующем году с карты области исчезнет еще 15 деревень. Процесс сокращения количества населенных пунктов связан с отсутствием в них постоянных жителей. Почти 2500 нижегородцев с начала года прошли бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Ключевым трендом текущего года стал рост интереса жителей региона к IT-сфере. Цифровые специальности выбрали 1600 человек, две трети от общего числа завершивших обучение. Доля IT-программ выросла примерно вдвое относительно прошлого года. Абсолютным лидером среди образовательных программ стала специальность, связанная с использованием искусственного интеллекта. 73% жителей страны характеризуют себя как трудолюбивых, тогда как ленивыми себя признают лишь 21% опрошенных. Эти данные приводят ВЦИОМ. Главным объяснением своего усердия почти две трети респондентов назвали привычку много работать. Для остальных трудолюбие связано с воспитанием, внутренними установками и ответственностью. Лень чаще всего возникает при необходимости заниматься домашними делами. Пик метеорного потока «Эпсилон Персеиды», который достигнет максимума активности предстоящей ночью, будет хорошо виден из-за отсутствия яркого диска Луны. Это один из самых быстрых потоков. Скорость метеоров достигает 64 км в секунду. Наблюдением будет сопутствовать идеальное условие. 11 сентября наступит новолуние, поэтому лунный серп пока будет еще очень тонким и не помешает своим свечениям. Во время пика можно будет увидеть до 8 вспышек в час. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». Дорогие друзья, здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго всем вечера. 18.06 в столице. Все, можно встать, потянуться, размяться, захлопнуть ноутбук, выключить компьютер и уйти на заслуженный отдых вечерний. А вечер в компании радио «Шансон», он, как всегда, прекрасен.
0: Ну, во-первых, у нас тема продолжается в этом часе. Во-вторых, дорогие друзья, через час здесь у нас будет замечательная лекция. Тема такая: дизайн интерьера 2026-2027. Главные тренды и прогнозы.
1: Ой, ну и хорошо.
0: Обещает к нам специалист прийти, рассказать все.
1: Замечательно. Теперь будем обустраивать. Вот мы с тобой тогда обустраивали дом, дачу, а теперь еще и дизайнера к этому делу будем подключать.
0: Ну, смотри, люди, например, женятся, да?
1: Да.
0: Как выбрать уют в семейном гнездышке, да, или в квартире, или в доме? Не все разбираются в этом.
1: Абсолютно.
0: А когда есть специалист, когда он понимает, он рассказывает, и уже можно взять на вооружение какие-то важные для себя
1: вопросы. Очень хорошо, очень ждем специалиста по дизайну. Вот у меня уже накопились вопросы к нему. Вопросики есть. Ну, а пока вернемся к нашей теме. Сегодня говорим о праздниках, о свадьбах, о юбилеях. Сколько вы обычно тратите, скажем так, на подготовку к чужому празднованию, на вот наряды, на подарки, вот на это вот все. И вообще, ты знаешь, вот сейчас тоже опять же за эфиром поговорили, многие зумеры, оказывается, сейчас отказываются от масштабных каких-то мероприятий, потому что все стало очень дорого, и хотят эти денежки куда-то вложить в какое-то важное предприятие.
0: Зумеры и не только. Пишите сообщения, не забывай их подписывать. Прямо сейчас немного классики. Подпеваем романтики!

0: собрались.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лежит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли лето.

0: Я закрою глаза, и он снова кружит надо мной.
1: Городской романс витает над страной. Огромное спасибо. Александр Новиков только что на шансоне. Далее сообщение. По теме пишет Газарес. Добрый вечер. Все зависит от того, какой у тебя запас. Я больше 10 лет снимал свадьбы. Не одну сотню снял, и по-разному бывало. Бывало очень скромно у людей, бывало очень шикарно. Но средний чек с середины нулевых до середины 10-х годов был 5000. Это средний, не окольцованный пока еще Газарес.
2: Ну, раз вы не окольцованные, вот вам еще одно сообщение, пожалуйста. Добрый вечер, любимые ведущие, Роман, Ирина. Тема у вас интересная сегодня, пишет Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Вчера к Газарезу невесты в очередь строились, сегодня уже подарки на свадьбу обсуждаем. Всем хорошего вечера. Да, мы такие, видимо, что-то будет очень скоро. Угу. Ждем, ожидаем. Вы пишите сообщение, как у вас проходят праздники, сколько тратитесь. Нам любопытно, интересно. Пока вот почему-то цифр еще нет. А ведь интересно, кто сколько откладывает, скажем так, на праздники, на юбилей, на свадьбы. Чужим, не своим. Плюс 7909-955-1030. Номер для ваших смс-сообщений единый. Ждем. Ждем сообщений. И, конечно, гостя нашего дорогого тоже ждем уже в следующем часе. Ну, а прямо сейчас Валерий Сюткин на шансоне. Тематическая песня «Осень. Кошка в рыжих сапогах».
3: Ночь,

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор.

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 831 431 89 96.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Мы шоу будем продолжать. Елена на связи. Москва нас слушает и смотрит. Добрый вечер, пишет Елена. В наши дни не только зумеры предпочитают потратить средства с умом вместо двухдневного застолья на путешествие. Это у нас в начале 90-х не было таких возможностей, поэтому было за счастье поесть нормально на свадьбе. А гости дарят в основном деньгами, в зависимости от родства. И это было и будет, и молодожены сами говорят: «Дарите деньги».
1: Ну да. Есть сообщение от Дианы. «Добрый вечер, любимое радио. Тема для меня животрепещущая. В этом году, буквально через 2 недели, 10 лет со дня свадьбы. Устраиваем большой праздник. Выходит около 500 000, прости господи. Но это воспоминания, это эмоции. Вообще, часто устраиваем большие праздники, чтобы собраться всем вместе, с семьей и друзьями. Всегда обязательно берем фотографа, чтобы сохранить моменты. Да, затратно. Да, почти никогда не окупается. Но эмоции счастья бесценны».
0: Ох, эти эндорфины,
1: вот
0: да?
1: Так, понимаешь, 10 лет все-таки не хухры-мухры.
0: Николай Шунков из Читы. «Честно говоря, мне еще не приходилось готовиться и что-то покупать в качестве подарка на чужую свадьбу или юбилей. Но могу сказать, что цена не важна. Главное — полезность и практичность применения подарка в быту. Даже на 3000 рублей можно купить на подарок такую вещь, за которую тебя всю жизнь будут вспоминать добрым словом».
1: Нет, ну действительно, бывает такой чайный сервис, опять же. Будут вспоминать? Будут на всю жизнь. Вот так.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В сериале под названием «Падение европейского автопрома» появился новый эпизод. Немецкий автогигант Volkswagen решил пустить под нож бренд Seat. Марка исчезнет к концу 2029 года. Такое решение обнаружилось в документах, адресованных наблюдательному совету концерна. Испанский бренд, рожденный в 1950 году и ставший частью Volkswagen в 1986, пал жертвой суровой рыночной реальности. В эпоху, когда китайские компании штурмуют рынок дешевыми электрокарами, немецкому гиганту приходится считать каждый евро и проводить непопулярную реструктуризацию. Место испанского ветерана займет молодой и дерзкий бренд Cupra. Когда-то он был лишь спортивным подразделением Seat, но вовремя выделился в отдельную марку. Владельцам уже купленных машин паниковать не стоит. Сервис и запчасти немцы честно обещают сохранить. Настоящая оптимизация по-немецки. Никакой сентиментальности, только сухие цифры в отчетах и ставка на тех, кто приносит больше денег. Это самая прощальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Гарик Сукачев с песни Булата Акуджавы только что на радио Шансон. Если уже повезло в любви, повезет ли в хороших подарках на свадьбу? Об этом вы пишете, мы зачитываем сообщение.
1: Здравствуйте! Дарим всегда минимум по 5000 рублей на человека в зависимости от мероприятия. А, ну то есть, если это молодожены, то если по 5000 на человека, то это 10 тысяч, правильно я понимаю? Математика, да? Но хочу попросить поздравить мою любимую жену Ирину Бокову. У нас сегодня годовщина свадьбы. 20 лет совместной жизни. Хочу сказать ей спасибо за все. Родила мне двух прекрасных сыновей. Всегда рядом. Я ее очень люблю. Спасибо, милая моя, что ты есть в моей жизни. Это семья Боковых, город Батайск. Ну, в целом, я поддерживаю такую, да, что 5 тысяч на человека — это нормально в наше время. Может быть, даже... Ну, хотя нет, нет, это нормально.
0: А подарки своими руками сейчас дарят еще?
1: Рома.
0: Что-нибудь такое.
1: Рома, ты связать что-то хочешь?
0: Ну, может быть, из дерева какое-нибудь красивое изделие.
1: Ну, ты знаешь, вот если изделие равноценно, скажем, хотя бы вот, ну, на мой взгляд, опять же, субъективно, если это какая-то, что-то типа люстры, знаешь, деревянная.
0: Резная беседка на участок, например.
1: Ну, уж ты уж загнул. Ну, конечно. Я тебе говорю про вазы, про какие-то деревянные чашки модные сейчас, вот, плошки-поварешки, вот это вот все. Если это как набор преподнести, ну, конечно. Но для этого ведь надо дерево, как я понимаю, хорошее. Материал, главное, должен быть
0: и
1: хороший.
0: Руки хорошие.
1: Стекло, естественно, куда же мы без хороших рук?
0: Ой,
1: я
0: да.
1: надеюсь на твои руки-то, что там все в порядке у тебя.
0: Я тоже на них надеюсь.
1: Вы пишите ваше сообщение по теме. Ждем. Плюс 7909-955-103-0. Пока слушаем группу «Лесоповал» на Шансоне.
2: Я письмо ей послал с фотографией. Чубчик свой расчесал на пробор.

месяц ответила и мне фотку прислала свою. Пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество игроков участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие же и еще разгульные песни мы готовим, друзья, на «Эх, разгуляй» 2026. 14 ноября все ближе. «Эх, разгуляй» дает вам возможность всей деревне, да, и девчонкам, и мальчишкам, ну, в общем, пребывать в роскошном позитивном настроении, которое сохранится, которое, может быть, даже умножится, и все это случится в лайф-арене, куда мы вас приглашаем.
1: 14 ноября, если вдруг у кого-то из вас случится праздник, свадьба, например, или юбилей. Представишь, как классно будет отметить такое событие на разгуляй? Да, со всеми гостями, с друзьями.
0: Или подарить билеты, понимаешь, на какое-то мероприятие. Может быть,
1: Или на годовщину. Подарок. Кстати, очень достойный подарок, между прочим.
0: Зайдите на сайт radioshanson.ru. Если вам уже больше 12 лет, да, приобретайте билеты, приходите, всех ждем.
1: Сейчас молодожены у нас все чаще выбирают камерные торжества вместо традиционных застолий, и это связывают с возрастом вступления в брак, потому что поколение зумеров у нас предпочитает инвестировать деньги сейчас в создание эстетичного контента, в покупку стильных деталей, в путешествия, отдых в необычных отелях, и поэтому предпочитают тратить деньги на фотосессии. Вот, угу. На путешествия, угу. Вот на все вот такое вот.
0: А не потому, что организация мероприятий подорожала на 30%, нет?
1: Нет, они, в принципе, от этого, может быть, она поэтому и подорожала, потому что люди от этого уходят как-то сейчас. Ну, не очень нравится, понимаешь, молодежи вот здесь все застолья, посиделки.
0: Если вам не очень нравится обычный интерьер, дорогие друзья, смотрите, слушайте «Городские встречи» в следующем часе. У нас как раз речь пойдет о дизайне, который актуален в этом году. Главные тренды и прогнозы.
1: Оставайтесь в нашей компании, да.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1=3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле сообщили, что повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, показатель дефицита является подвижной цифрой и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Как пишет Москва-24, ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Минпромторг поддержал предложение депутатов Госдумы о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей. Речь идет в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей. В результате семьи получат возможность приобретать транспортные средства любого ценового сегмента. При этом размер господдержки будет увеличиваться соразмерно стоимости автомобиля. По информации портала Москва-24, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки действующих в субъектах. Сейчас в России насчитывается почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллиона детей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 85,46, евро 99,25. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: кончая СМН.
1: Не только жанровую музыку, но и то, что происходит у нас в наших городских встречах, можно слушать теперь и на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время, в любом месте, круглосуточно. Информация эта для лиц старше 18 лет. Ну и о том, конечно, какие гости к нам приходят.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. 19 часов 6 минут московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова. Мы вас готовили ко встрече с прекрасным, потому что вот можно рассуждать о семьях, можно рассуждать о том, где вы проживаете больше, в квартире или на даче. Но в любом месте, где человек пребывает, необходимо создавать уют, комфорт и гармонию.
1: Да, конечно.
2: Вроде хочется, но не всегда можется, потому что нет определенных знаний. И есть люди, которые находят возможность, время приехать вечерком на шансон и рассказать, как необходимо поступать в этом вопросе щепетильно.
1: Абсолютно прекрасная идея, я
2: друзья,
1: считаю, сегодня.
2: Берите листочек, берите ручку, конспектировать, возможно, что-то
1: придется,
2: да, или захотите. У нас в гостях руководитель направления дизайн-проектов компании «Лимана Про» Виктория Швецова. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Спасибо такую за интересную подводку. На самом деле, правда, мы будем говорить много про уют, про красоту, потому что это то, что формирует пространство человека каждый день, и это важно отслеживать. Поэтому мы сегодня много будем говорить про тренды еще с вами, поэтому будет интересный эфир. Да.
1: И тренды будут современные.
2: Значит,
1: да.
2: Какие изменения произошли вот в этой сфере, в интересной сфере дизайна за минувший год, Виктория?
3: Мы уже, на самом деле, как компания, формируем трендбуки уже на 28-й год, но важно поговорить и на следующий год, какие тренды будут, и текущие тренды. Что мы видим? Конечно, сейчас эпоха так называемых стерильных, безликих интерьеров прошла. Все-таки люди стремятся про интерьер, который отражает их личность, их характер, да, их менталитет даже. И это для меня, на самом деле, радостная новость, потому что люди стремятся делать уже какие-то интересные комбинации. Уже тренд идет, например, на более какие-то яркие эксперименты с цветом. Потому что мы видим на условии продаж, что, например, белый цвет уже отходит, и на смену белому цвету идут оттенки тауп, оттенка кашемира, серо-бежевые. То есть мы видим, идет тренд на яркие какие-то цветовые эксперименты. Поэтому скругленные формы, обилие материалов, именно тактильные материалы. Поэтому мы много сегодня будем говорить, какие-то интересные факты подмечать.
2: Угу. То есть брутальные какие-то белые комнаты или такие монохромные, да?
1: Уходят, слава богу.
3: Слава
1: вот
3: богу.
1: Сменяются... Грусть, тоска, печаль.
2: Сменяются чем-то ярким, может быть, нежным, да? Какие-то комнаты Барби, вот что-то такое туда и...
1: Что ж, прям уж так уж Барби. Ну, не только. Мне бы, вот, например, хотелось гостиную зеленый и оранжевый, например, какой-то, или голубой, что-то такое.
2: Фисташковый цвет сейчас как.
1: Сочное, красивое.
3: Все верно. Ирина, на самом деле, вы говорите правильно тренды, потому что сейчас тренд идет на дофаминовый интерьер. Людям не хватает и радости, какого-то счастья. И мы видим всплеск продаж.

0: наш именно ярких каких-то элементов, то есть яркого текстиля, потому что идет тенденция на зеленые оттенки, то есть все-таки связь уединения с природой. И вот мы видим, снижается продажа именно серых цветов, то есть как раз-таки, которые там формируют более такое, наверное, агрессивное, нейтральное и скучное оформление интерьера. Мы видим всплеск вот ярких акцентов, дофаминового интерьера, потому что тренд на стиль Мемфис, который всплеск был в 25-м году, он продолжает формировать именно вкус на смысл и на ближайшие годы.
1: Какая красота! Вот более подробно, что именно сюда, потому что там же у нас все, и стены, и мебель, и детали какие-то. Вот обо всем об этом мы с вами обязательно поговорим чуть позже, пока сделаем небольшую паузу, которая нам необходима. Ну и, конечно, песню хорошую послушаем. Оставайтесь на волнах радио «Шансон».
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Дорогие друзья, продолжается стильный осенний вечер на радио «Шансон». В гостях у городских встреч руководитель направления дизайн-проектов компании «Лимана Про» Виктория Швецова. Вопрос, мы сказали, что так сейчас уже приходит, да, но что-то ведь осталось, Виктория, да? Какие-то тренды по-прежнему являются трендами, они актуальны.
1: Конечно, осталось, и есть базовый такой интерьер, который клиент не боится, да, делать, но мы видим, что все-таки у клиентов повышается насмотренность, вкус, и клиент уже формирует с учетом новых трендов, нововведений, и все-таки клиент уже стремится к каким-то новшествам в свой интерьер, поэтому какие-то тренды все-таки уже трансформируются в текущей ситуации, поэтому белый цвет до сих пор остается, но, я как говорила, он уже смещается, древесные оттенки остаются, но они становятся более монохромными, монотонными, то есть мы были на презентации декоров Эггер, например, и мы понимаем, что сейчас тренд на бесконечный декор древесный, то есть когда он тоже...
0: Поподробнее, что за бесконечный?
1: Бесконечный декор, то есть он сливается с пространством, то есть он не является каким-то ярким, активными сучками, как раньше было, может быть, в виде стиля лофт 5 лет назад.
0: Такой.
1: Да, и как раз-таки вот стиль лофт уже сейчас в текущей ситуации он уже становится неактуальным на самом деле. То есть такой инсайт. Мы видим, что все-таки сейчас тренд идет на более эклектичные интерьеры, когда смешение разных стилей происходит, то есть отражение человека в этом интерьере, то есть более яркие оттенки, о чем я говорила. Но все-таки есть уже течение, которое будет популярно на ближайшие 5 лет.
0: Это что-то, может быть, эпоха 80-х, 90-х? Вот что, как вот это по времени?
2: Ковры?
1: Да. Ковры?
2: Ковры-паласы?
1: Ковры всегда актуальны. Ковры всегда актуальны, но мы видим, что на самом деле тренд цикла сократился, и раньше, если было раз в 20 лет обновление интерьера, то сейчас мы видим, что, конечно, тренд именно в интерьерном дизайне — это 4-5 лет. То есть, по факту, это каждый раз, каждые 5 лет меняется какое-то течение, цветовая палитра, то есть древесные оттенки, металлы, все как бы обновляется, и поэтому придется каждому уже переделывать интерьер.
2: Сейчас более к теплому стремимся мы, вот к дереву, да, к древесу, или все-таки железо, вот этот вот холодный металл, да, металл остался?
1: Нет, сейчас идет тренд на скругленные формы, более такие мягкие, плавные, потому что клиент уже хочет, чтобы пространство его обволакивало, и поэтому история такая, что сейчас все-таки такие хардкорные, достаточно индустриальные истории уже отходят, и вы можете на самом деле посмотреть огромное количество готовых решений на нашем сайте, потому что мы все тренды текущие, которые сейчас есть на рынке, отражаем, конечно, в наших интерьерах, в наших готовых решениях, и эргономику там отслеживаем, и все цветовые палитры.
2: Куда нужно зайти на сайте?
1: На сайте «Лимана Про», галерея готовых решений, там вы можете инструменты такой найти, да, и можно посмотреть, как можно примерить свой интерьер под планировочные решения, под стиль вашего пространства, здесь даже можно это выбрать.
2: Это как свой? То есть я беру мою комнату, мои размеры, да, и как-то вот, или как это происходит?
1: У нас есть отдельная дизайн-услуга, то есть у нас услуга есть дизайн интерьера, где вы можете под свой собственный запрос адаптировать как раз-таки потребности и планировочное решение. А также есть галерея кодовых решений, где мы по фильтру вы можете выбрать планировочное решение, площадь, стиль, цветовая палитра, то есть и вам сайт выдаст какой-то определенный интерьер в этом стиле, то есть вы можете посмотреть подборку этих материалов, и да, такое бесплатное готовое решение. И помимо этого, на самом деле, у нас есть еще классная тоже функция, это бесплатное проектирование, тоже классная услуга для клиентов, где можно спроектировать кухню, хранение, гардеробные системы, и это все можно по записи, но у нас есть эксперты, лидеры, и которые могут вам классно прорисовать ваше пространство интерьера.
2: Главное, что бесплатно, абсолютно.
1: Да, это верно.
2: Мне нравится.
0: Кстати, эти системы хранения — такая штука интересная. Там же можно полочки переставлять. То есть вот ты сделал один раз, да, потом не понравилось что-то, или поменялся сценарий жизни, можно переставить
2: опять прийти,
0: эти полочки.
2: Тебе опять переделать.
1: На самом деле, у нас есть обучение по организации даже пространства для сотрудников, поэтому мы даже здесь эти нюансы, какая у вас высота полок, то есть насколько вам удобны выдвижные системы, да, то есть мы здесь тоже на этапе проектирования продумываем эти моменты. То есть, ну, на этапе ТЗ вы должны нам сказать, какие элементы для вас важны, какой у вас образ жизни, и мы это тоже внедряем.
2: У нас сейчас... приходишь, говоришь, мне нужно вот так, вот так, вот так, и мне все вот это вот
1: рисуют. Все верно, да.
2: Как классно.
0: У нас сейчас ТЗ на коммерческую часть нашего эфира. Друзья, оставайтесь в компании «Радио Шансон», скоро вернемся.
3: Городские встречи на «Радио Шансон». Нижегородская реклама на «Радио Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 40.

0: Народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. Наши фэшн-беседы здесь помогает нам вот в этот мир окунуться руководитель направления дизайн-проектов компании «Лимана Про» Виктория Швецова. Виктория сказала уже про выставку дизайна. Мало что мы знаем про эти выставки.
1: Поэтому буквально чуть-чуть.
0: Расспросим поподробнее, что там кто показывает и что интересненького было.
1: То, что привозит. Конечно, есть международные выставки, которые мы посещаем как компания, потому что нам нужно важно отслеживать тренды, что будет в будущем. Но очень здорово, что сейчас появляются на нашем рынке локальные уже выставки. Московская неделя интерьера и дизайна — одна из них. И мы презентовали наш стенд, как раз где отражали вообще текущие тренды. То есть стенд был невероятный. На самом деле большое количество посетителей отметили то, что какой он яркий, насыщенный, интересный. Мы представляли там и кухню-гостиную, и то есть можно было пожить в этом пространстве, примерить его для себя.
2: Я представляю, кто-то реально решил остаться так, и пожить там день и ночь.
1: Так и есть, на самом деле. Там стояла кровать, то есть все просто тестировали кухню, и мы понимаем, что важно все-таки, что на нашем рынке мы можем показать локальный ассортимент, и очень много было других брендов, и на самом деле я даже после этой выставки сама ушла с покупками и купила себе посуду от нашего локального производства. И поэтому это, конечно, тренды, которые доезжают и до нас уже сейчас. У нас есть такие локальные мероприятия, это очень здорово.
2: А кто еще был? Вообще это всероссийская как бы выставка была или международная?
1: Нет, это именно российская выставка. Российская, она была, да, в Манеже.
0: Для профессионалов или для всех?
1: На самом деле там все посетители, и дизайнеры, и архитекторы, то есть и профильные, да, люди. Но и были те люди, которые просто находятся на этапе ремонта, им было интересно посмотреть, что происходит. То есть такие люди с хорошей насмотренностью, вкусом, они пришли вдохновиться в центр Москвы, в такую прекрасную погоду, и вот как раз-таки посещают.
0: Но многие люди знают, что ремонт доделать невозможно, его можно приостановить. Наверное, эти люди и приходят. А чтобы не пропустить выставку, может быть, соцсети свои назовете?
1: Все верно. Когда? У нас есть классные сообщества, и мои коллеги прекрасные ведут телеграм-каналы «Макс». То есть мы ведем активно, транслируем нашу жизнь, на самом деле здесь и внутреннюю жизнь компании. Очень интересно нас подписаться, потому что есть какие-то анонсы и по вакансиям, которые у нас происходят, и по событиям, обновлениям ассортимента. Очень много акций, промокодов, которые мы выставляем именно в телеграм-каналах и сообществах, поэтому отслеживайте, там на самом деле очень много полезной информации.
0: Мы поговорили про цвета, а вот что касается материалов, какие-то материалы входят в моду, может быть, что-то выходит уже из моды?
1: Вот что мы видим сейчас именно с точки зрения, например, древесных оттенков? Сейчас в тренде именно американский орех, то есть такое более темное, красивое дерево, таких благородных оттенков, и на самом деле у нас появился такой фасад. Кстати, у нас фасады производятся два в Италии, это Кинель и Шуя. На минуточку для наших слушателей, что у нас не только низкие цены каждый день в своем квартале, но мы делаем классные качественные товары, массив ясеня, и то есть мы видим смещение в сторону темных оттенков, то есть есть, конечно, просто обычный дуб, который такой нейтральный, просто базовый. Помимо этого, сейчас всплеск, тренд металлов, именно брашированная медь, то есть такой теплый металл. Сейчас, раньше была там вороненая сталь, то есть такой графит, черный, а сейчас такой все-таки в сторону теплых оттенков, золото.
2: Даже металл теперь,
1: да,
2: теплый.
1: Даже тренд в металлах на самом деле, то есть брошированная бронза, брошированная медь. Мы тоже это заводим в гамму, это новинки будут ассортимента 27 года, и мы это все отслеживаем, забираем и быстро внедряем в наш ассортимент.
0: Внедряете не только в ассортимент, но, может быть, еще и в готовые решения, которые есть на сайте.
1: Все верно. То есть мы, как у нас строится гамма, да, ассортимент для компании, может быть, это зрителям будет интересно. Мы выстраиваем с точки зрения стилевой сочетаемости. То есть мы не делаем просто какие-то смежные просто товары, они должны сочетаться между собой, быть комплектом, сетом для уже конечного покупателя, чтобы это было просто, легко, потому что мы экономим самый ценный ресурс клиентов – это время. Не всегда есть возможность, да, заказать дизайн-проект, все-таки мы хотим быть экспертами и лидерами на рынке DIY и показывать для клиентов готовые решения, которые также у нас будут на сайте, и эти все новинки, тренды будут отражены в наших готовых решениях.
0: Но если на сайте не получается, да, что-то у человека, можно прийти вживую и спросить у людей,
1: верно,
0: как вот это все.
1: Да, наши продавцы, профессионалы вам подскажут, скажут, какие тренды, какие есть товары в других отделах, как это сочетается между собой, то есть они вам тоже помогут скомбинировать ваше пространство.
2: Ну, то есть здесь уже без записи можно приходить, вот прям в моменте.
1: Да, в моменте
2: проконсультироваться. Когда что-то тебе понравилось,
1: да,
2: ты говоришь, а вот как вот это вот с этим? И тебе все расскажут.
1: Да, преимущество вообще нашей компании, что, например, то есть...
0: Сейчас музыкальный тренд, Виктория, потом вернемся.
1: Да, расскажем.

0: продолжим разговор, друзья. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на радио «Шансон». На всякий случай, нас можно видеть на сайте радиостанции, обновленное наше веб-представительство. Заходите, также есть социальные сети «Радио Шансон», ну и, конечно, мобильное приложение. Руководитель направления дизайн проектов компании «Лимана Про» Виктория Швецова у нас в гостях. И мы уже узнали кое-что про актуальные тренды 2026, но Вика все-таки сказала про 27-й год.
1: Да даже про 28-й.
0: И
1: слышали.
0: Надо как-то узнать, что дальше-то будет, следующую страничку там в мире дизайна.
2: Немного открою вам страничку трендов. А на самом деле на 27-28 год это будет как раз-таки яркие оттенки. Я уже затрагивала этот анонс. И цвет бургунди, слива, кирпичный, охра. Вот насыщенные такие оттенки, глубокие, шоколадные. И также присоединяется к этому еще яркие оттенки. Вот портофино-оранж, так называемый мандарин цвет, который сейчас фэшн, тут много в одежде, он на самом деле перетекает в интерьерный дизайн. И мы видим тоже всплеск этого цвета на 28-й год. И такой нежно-бирюзовый, нежно-голубой, нежно-розовый, потому что все равно такая тематика больше дофаминового интерьера будет еще с нами оставаться. Что еще будет? Это, конечно, разные сценарии освещения. Если раньше посередине комнаты просто висела люстра, сейчас уже мы видим, что тренд идет на бра, на настольные лампы, на торшеры. То есть, когда ты создаешь такую очень колуарную, да, уютную обстановку дома, и ты не хочешь, чтобы тебе одна люстра светила ярко в глаза, это тоже сейчас такой тренд, разные сценарии освещения, и освещение как становится как арт-объект уже. Следующий тренд — тактильные материалы. То есть хочется потрогать такие более объемные. Такой тренд называется, трендсеттеры говорят, Teddy House. То есть такой плюшевый дом, когда хочется все завернуться, обернуться. То есть более такие мягкие тактильные материалы. И, конечно, обилие разных деталей. То есть идет тренд на кант, на интересные такие вставки, разные цветовые сочетания, колор-блоки. То есть мы видим, что вот именно красота, там, дьявол кроется, да, в деталях. Мы понимаем, что вот такие нюансы тоже формируют пространство интерьера. Поэтому в нашей новой, кстати, коллекции тоже много канта будет, много разных окоемочек, очень разных таких плюшевых историй. Поэтому приходите в магазин, смотрите наши новые коллекции.
0: Новая коллекция, она уже есть или когда-то надо приходить, Виктория?
2: Нет, уже все. У нас мы обновляем постоянный ассортимент. Все коллекции уже представлены в нашем магазине и на сайте, конечно. Поэтому вы можете... В чем преимущество, да? Вы можете уже пощупать, потрогать непосредственно в магазине, потому что все равно сложно в онлайне выбрать там цвет стен, цвет фактуры ткани. Когда только ты это видишь, щупаешь, тебе это, конечно, сразу же откликается. Поэтому, помимо этого, вы можете сразу же заказать доставку. Если вы понимаете, что там товар объемный, вы можете заказать это дома, это достаточно удобно. Поэтому здесь, конечно, классный такой сервис, который будет преследовать вас все ваше время именно в ремонте.
1: Я уже вижу, как в новогодние вот эти вот плюшевые Тедди и Мишки будут висеть по всему магазину. Вот эти одеялки, мягкие пледики, новогодние, все это будет.
0: У меня,
1: да,
0: вопрос мягко. По поводу стиля светильников. Что сейчас актуально? Там же
2: какие
0: тоже
2: светильники?
0: Есть своя.
2: Да. Сейчас светильники тоже актуальны, то есть именно настольные лампы, вот они являются таким акцентом. Есть тренд на прозрачное стекло, когда там такое более колуарное делать, но есть также тренд на такие яркие, сочные оттенки, когда там ты ставишь настольную лампу, она является там акцентом, таким арт-объектом у себя в интерьере. Помимо этого, есть такие тренды на рифленые поверхности, то есть такое освещение более рифленое, оно дает интересное отражение на стене, интересный такой эффект, и тоже это будет продолжать. Помимо этого, есть муранское стекло, адаптация, то есть такие большие активные люстры, которые там были в дворцах, тоже мы видим тренд такой, тренд неоклассика.
0: То есть где-то люстры остались.
2: Люстры остались, мы не можем это исследовать.
1: Но какие,
2: да, объемные люстры, поэтому все равно, конечно, тренды адаптируются постоянно, то есть они демократизируются у нас, но все равно есть какая-то база, которая будет жить вечно.
0: Слушайте, а софиты еще остались? Вот такие линеечки, и на них софиты ставятся на потолок.
2: Трековые светильники, да. Но они уже совершенствуются, они становятся настолько тонкими, что ты уже их просто не замечаешь, не видишь. То есть, но трековые светильники тоже остаются.
0: В отличие от этих светильников, мы не можем не заметить следующий сегмент нашего эфира. Сейчас уделим
1: освещаем
0: ему внимание, ну а потом вернемся. Дождитесь, друзья.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Да, Боль не дает покоя.

0: лицензии ЦБРФ номер 841.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипидастер с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нам помогает жить и не тужить руководитель направления дизайн-проектов компании «Лимана Про» Виктория Швецова. Она у нас в гостях. Мы задаем интересующие нас вопросы. Вот, например, техника. Да, техника. Мы вроде поговорили о том, что можно все заказать, можно там все просчитать. А технику?
1: Вот ты все да. на своем, на мужском, а? Техника. Я про шторы хотел спросить.
0: Это есть. Я там был. Шторы есть и покрывальцы есть. Но
1: ладно,
0: техника. Техника,
1: давай,
0: Виктория.
1: Технику,
0: да.
1: Давай. Любая техника под... У нас есть любая техника под ваш запрос, и если говорить, например, проект кухни, то есть мы закрываем запрос под ключ. То есть понятно, что есть бытовая техника, есть наполнение холодильники, бытовая там, духовка, да, но также есть, помимо этого, у нас есть бесконечная полка товаров. Если вы не нашли какой-то определенный бренд, или вы понимаете, что вас не устраивают какие-то условия, вы можете зайти на наш сайт Limana Pro и увидеть, то есть по поиску ввести холодильник, например, и у вас там будет 1000 вариантов этих холодильников, и выбрать свой собственный.
2: А ваш холодильник есть? Ваш холодильник.
1: У нас есть,
2: выбрать.
1: Конечно, есть на нашей полке, которая представлена, то есть есть, которые на бесконечной полке, где вы можете это посмотреть.
2: Бесконечная полка. Как звучит, однако.
1: Да.
0: Это действительно обнадеживающе, потому что понимаешь, что там точно что-нибудь найдешь. Но найдешь ли цвет, Виктория, о которых вы нам рассказали, эти цвета со сложными названиями?
1: Да, впечатлили нас вот эти вот красивые слова.
0: Самому смешивать краски это опасно, потому что можно не угадать, испортить дорогостоящую да, вещь.
1: Все не зря я говорила, там, бургунди, да, у нас лагуна, да, такие да, красивые вот эти оттенки. На самом деле у нас есть колеровка, которая, специалисты наши, профессионалы тоже вам могут помочь, то есть выбором цвета, или вы уже понимаете определенный оттенок, который вы хотите реализовать у себя в интерьере, вы можете также сделать это в нашем колеровочном центре. Помимо этого у нас очень много рекомендаций и на сайте, то есть какую колеровку выбрать, и в наших телеграм-каналах, потому что мы ведем не только, да, анонс каких-то коллекций, мы также делаем обучающие видеоролики, сделаем сам, чтобы вы понимали, например, как какой-то обновить предмет интерьера, сделать вообще из обычных материалов какой-то классный дизайнерский элемент у себя в квартире. Поэтому у нас очень много полезной информации, поэтому подписывайтесь на наши каналы, так что узнавайте
2: вот
1: про все новое.
2: Вот из дерева там, наверное, тоже что-то же...
1: Очень много мастер-классов, иногда, да.
2: Я все про люстру, ты понимаешь, вот это вот деревянное. Все не дает мне покоя деревянная люстра. Но есть же такие сейчас, бывают?
1: Конечно, у нас на самом деле даже был мастер-класс, я помню, макраме, то есть как вести, потому что тоже есть тренд на макраме, то есть люстры, как раз вы делаете плафоны вокруг, да, из макраме делаете свою форму. Поэтому вот я даже в какой-то момент думаю, может быть, мне тоже взять какой-то инструмент в руки и хочется сделать что-то самой, да.
0: Но еще какие-то бренды вы делаете свои, да? Вот.
1: Конечно. У нас есть собственные торговые марки, мы обновили их в этом году, и это, конечно, качественные товары, которые уникальные на рынке. Вы всегда можете купить их у нас в магазине и на сайте.
0: Это здорово.
2: А они относятся к какой категории? Вообще во всех категориях?
1: Это есть? Во всех категориях. И декоративные миры, и проектные миры. Это кухня, отдельное хранение, сантехника, то есть и стройка. То есть вы во всех отделах можете найти собственные торговые марки.
2: Здорово. Вообще во всех. Так-то хорошо. Хорошо устроить.
1: И качественный товар, да, все верно.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал, там будет вся информация. А вопрос можно задать какой-то вдруг, например, что-то там, как вот делать то или иное, как...
1: У нас открыты комментарии, можно вот. На самом деле задать интересующий вопрос, как есть и обратная связь на сайте, контактный центр, где вы можете даже, помимо того, что у вас возник вопрос, также бесплатно спроектировать онлайн кухню, например, и про сантехнику, ванную комнату, то есть вы можете бесплатно удаленно сделать свой проект на нашем сайте.
2: Угу. Ну все, сейчас да. понесутся вопросы. Вопросы у меня, зайду я в этот телеграм.
0: Виктория, спасибо, что вы спроектировали так красиво наш вечер
1: наш
0: здесь в эфире
1: эфир.
0: Шансона.
1: О, да. Спасибо вам.
0: Пожелания для слушателей радиостанции от вас.
1: Делайте свой интерьер уютным, красивым, который будет отражать именно вас. Не следуйте, возможно, трендам, которые сейчас есть, но приходите к нам, мы вам поможем, реализуем все ваши мечты.
0: Спасибо.
2: Красота.
0: Друзья, руководитель направления дизайн-проектов компании «Limana Pro» Виктория Швецова была в гостях у радио «Шансон». Мы желаем вам гармонии в жизни, гармонии в интерьере, чтобы вам это все нравилось.
2: Красивых дизайнов,
0: конечно.
2: Ну,
0: а мы завтра также элегантно вернемся.
2: В нашу красивую студию.
0: Да. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
0: Пока.
2: Пока-пока. Продолжит Андрей Лобанов. Встречайте.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын». В торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 1 октября 2026 года.
7: Рассрочка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: Здравствуйте. На радио «Шансон» в Нижнем Новгороде новости. В студии Наталья Самородова. Количество населенных пунктов, учтенных в статистике по Нижегородской области, в минувшем году составило 1764. За год показатель уменьшился почти в два раза. Ранее сообщалось, что в следующем году с карты области исчезнет еще 15 деревень. Процесс сокращения количества населенных пунктов связан с отсутствием в них постоянных жителей. Почти 2500 нижегородцев с начала года прошли бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Ключевым трендом текущего года стал рост интереса жителей региона к IT-сфере. Цифровые специальности выбрали 1600 человек, две трети от общего числа завершивших обучение. Доля IT-программ выросла примерно вдвое относительно прошлого года. Абсолютным лидером среди образовательных программ стала специальность, связанная с использованием искусственного интеллекта. 73% жителей страны характеризуют себя как трудолюбивых, тогда как ленивыми себя признают лишь 21% опрошенных. Эти данные приводят ВЦИОМ. Главным объяснением своего усердия почти две трети респондентов назвали привычку много работать. Для остальных трудолюбие связано с воспитанием, внутренними установками и ответственностью. Лень чаще всего возникает при необходимости заниматься домашними делами. Пик метеорного потока «Эпсилон Персеиды», который достигнет максимума активности предстоящей ночью, будет хорошо виден из-за отсутствия яркого диска Луны. Это один из самых быстрых потоков. Скорость метеоров достигает 64 км в секунду. Наблюдением будет сопутствовать идеальное условие. 11 сентября наступит новолуние, поэтому лунный серп пока будет еще очень тонким и не помешает своим свечениям. Во время пика можно будет увидеть до 8 вспышек в час. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Магадан – это когда минус 40 снаружи. Пожалей меня – это когда плюс 18 в квартире, но все равно зябко одному. Ребята дали нам экстрим, Трофим дает нам уют. Разницу чувствуете? Меняем унты на шерстяные носки. Если уж страдать в эту среду, ну мало ли кому-то хочется пострадать, то хотя бы в тепле, комфорте и с хорошей музыкой самого душевного радио. У микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго вечера.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Вячеслав Медяник, тяжело седому пацану, но ему станет намного легче, не только пацану и девчонкам тоже, если посетите всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансона, новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение, ну, если вам больше 12, добро пожаловать!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Жили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0 8 2 7.

если после песни Карманова вам захотелось купить шампанское, то Барабаш, он скоро появится в эфире, заставит вас пить Карвалол. Такая вот разница температур. Федя грел нас солнцем, Юра будет охлаждать ледяной водой реальности. Среда, 9 сентября, день контрастов. Кто не утонет в этой темной воде, тот молодец. Остальным выдадут спасательные круги, если еще не поздно. Это самое душевное радио. Всем доброго вечера.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пока Стас Михайлов раздевал природу до трусов, ради искусства Султан Лагучев выслеживал настоящую королеву прайда. Разницу чувствуете? Один смотрит, как падает самооценка деревьев, другой охотится на тучи, а шуба стоит дороже квартиры. Среда перестает быть серой. Начинаем брачные игры под ритмы Кавказа. А через 10 минут начнем еще и программу только для вас. На всякий случай, кто уже хочет написать, наш номер, единый номер для ваших сообщений, +7 909 955 103 0.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указано максимальное цена прибора, сочетание не выходит. Нет, подробности в LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: LG. Надежность в движении.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: А, да, дорогие друзья, программа «Только для вас» уже стартанула, уже здесь вот как раз собирал сообщения от тех, кто написал на единый номер для ваших смс-сообщений. Отправляйте туда привет и поздравления, признавайтесь в любви родным и близким, ну и делитесь вообще своими событиями, значимыми, замечательными, вообще всем, чем захочется. Делитесь, не стесняйтесь, номер. +7 909 955 103 0. Привет коллегам-водителям-дальнобойщикам. Город Алексеевка, Белгородская область. Всем добра и позитива, удачи на дорогах. Я в Москве на выгрузке. Постоянный слушатель Олег. Олег, тебе большущий привет. Молодец, что написал. Ни гвоздя, ни жезла. Знаю, вроде так говорят. А любимый шансончик, добрый вечер. Хочу передать теплые слова своему супругу, мужу. Сергею Копылову, ты всегда выглядишь сдержанным мужчиной, который в любой ситуации сохраняет невозмутимость. А это хорошее качество для мужчины, кстати. Но в глубине души я знаю, ты чувствительный человек, который хочет слышать комплименты и похвалу. Время от времени получать от меня нежное проявление любви. Поэтому, Сережа, ты лучший муж, о котором только может мечтать жена. И лучший отец для наших детей. Нет сокровища в мире, на которое я бы тебя променяла, потому что ты мое самое ценное достояние. И если можно, Марина Копылова написала. Мариночка, попробуем позже поставить песню. Ну а пока, дорогие друзья, напомню номер. Единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: 13+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
2: Добрый вечер, дорогое радио «Шансон». Сидим у костерка, только-только вернулись из Астрахани. Потрясающие воспоминания от отдыха. Ловили рыбу, погоняли на лодке, поймали большого трофейного сазана, щуку и так далее. И что так далее? Ну-ка рассказывайте, хочется подробностей. Слушали замечательное радио «Шансон». Погода очень нас порадовала. Очень просим вас поставить. Если получится, ребятушки, обязательно. Мне ж не жалко. Ну просто вы поймите, вы не одни, а я один. Елена, Александр и сын Дмитрий, хомяки. Хомяки, привет!

0: Вам огромнейший. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Хочу передать привет всем, кто сейчас на рабочей смене. Любовь из Шанталы. Любовь Шантала, привет вам огромный. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет своей семье. У нас 6-8 классы, ученики. Желаю терпения в новом учебном году всем, у кого есть ученики и студенты. Очень люблю творчество Михаила Круга. Буду благодарна любой песне. Ольга, Беларусь, Олечка, вам привет. Беларусь, привет, город Столбцы. Был там как-то, хороший городочек. Добрый вечер, радио «Шансон». Поздравляю с днем красоты Галину Иванову и Елену Карабановых из Рязани. Девочки, будьте такими же красивыми, выразительными, обаятельными. Пусть ваши сердца всегда, в ваших сердцах всегда царит любовь, неземная красота. Дмитрий, а также к поздравлению присоединяется Алексей. А для вас, для всех, кто на волнах самого душевного радио, Михаил Захарович, пожалуйста.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

А я напомню, единый номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Микрофон Андрей Лобанов. Продолжаю зачитывать все, что вы пишете. Привет, дорогой радио Шансон. Вы самое душевное радио. Не могу не согласиться. Передайте огромнейший привет самым лучшим коллегам департамента по организации и планированию производства «Желдорремаш». Только ваш бесценный труд задает темп всей нашей компании. Только вперед! Ну и не подписался человек, а очень зря. А здравствуйте, любимый шансончик. Передайте, пожалуйста, слова благодарности ребятам из мобильных огненных групп, охраняющих небо над федеральным, над федеральной автодорогой Новороссии. Вы наши ангелы-хранители от лица шоферов, держащих путь. Прошу прощения, да. По этой дороге жизни искренне от души Василич, город Балахна. Добрый вечер, самое лучшее радио Шансон. Передайте привет всем любителям шансона. Добра, удачи, позитива, мирного неба над головой. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. Александр Анатольевич, вам низкий поклон. Добрый вечер. Передаю привет футбольному клубу «Авангард» из Курской области от команды 2014 года. Мы едем домой с тренировки, так как объявили опасность. Будьте аккуратны. Ну и пришло сообщение. Хочется повеселиться. Владимир Ждамиров. Чиферок вам для того, чтобы вы повеселились. А я пока напомню единый номер для ваших сообщений. Вдруг кто-то запамятовал. Плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, к вашим услугам. Ну и заходите к нам на сайт radioshanson.ru. Там просто интересно, классно. Много всего можно найти.

Доброго вечерочка, уважаемый Андрей. Так начинается следующее сообщение. Сегодня день красоты. Передайте, пожалуйста, поздравления всем красоткам чата радио «Шансон». Отдельный привет моей подруге Ольге из Курчатова, а также Леночке Карабановой и ее маме Галине. И всем, кто меня знает и узнал, здоровья, добра, позитива, любви, Наталье из Долгорукова. Андрей, вам прекрасного вечерочечка. Спасибо большое, Наталья из Долгорукова. Шансон, пламенный привет передаю соседу с чувством юмора с улицы Полтавская Лизову Валентину. Он крутой бас-гитарист и сосед. Он улыбчивый и помогает соседям. Татьяна Ильина. Танюш, чем он вам помог? Рассказывайте, делитесь. Здравствуйте. Передайте привет всем водителям автобуса из Москвы. Ну, вот здесь такое сообщение. Подписывайтесь, дорогие друзья. Не забывайте подписываться, чтобы и понимали, от кого пришел привет и кому. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Поздравляем с днем рождения нашу любимую и дорогую мамочку Татьяну из города Шумерля. Желаем ей самого, главное, здоровья, счастья и долгих лет жизни, дети и внуки. Ну что ж, здоровья вам, это правда самое главное. +7 909 955 1030. Единый номер для ваших сообщений.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
5: Номер, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Ну а пока вы пишете, немного полезной информации. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Все это для лиц старше 18 лет. На новый день, новые звезды, гости на радио «Шансон». Это про завтра уже, про 10 сентября. Гостем утреннего 2D-шоу станет певец Сергей Ростов. Начало в 10:00. Ну, а вы можете просыпаться вместе с радио «Шансон» пораньше. Ну и вообще подписывайтесь, дорогие друзья, на наш канал в Макс. Там помимо новостей много всего интересного. Ну и сообщение давайте хоть одно-то зачитаем в этом выходе. Привет, любимое радио «Шансон». Всего вам самого наилучшего. Передаю привет любимому мужу и отцу Сергею Брежневу. Хочу сказать, как сильно я тебя люблю и ценю каждый момент, проведенный с тобой. Ты моя опора и поддержка, мой лучший друг и любимый человек. Ну и, дорогие друзья, сегодня радио «Шансон» поздравляет Татьяну Куртукову с днем рождения. Желаем вдохновения, новых песен, больших сцен и неизменной любви слушателей. Ну и помните, Татьяна Куртукова появится на «Разгуляе» 14 ноября. Да-да, билетики можно приобретать уже.

программа только для вас медленно, но верно подходит к своему завершению. Писать уже можно завтра. Напомню вам номер +7 909 955 103 0. Татьяна Александровна написала: с уважением, лето кончилось, но еще не осень. Привет, бабье лето, всем любителям шансона. Вот такое сообщение, и скинула фотографию шашлычка. Говорит, это для ведущих. Где, Татьяна, где? Не вижу, не чувствую запаха. Вот, ну, не ощущается. Доброго вечерочка вам, Андрей, за Рязань. Рязань, привет. Пишет вам Леночка Карабанова. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую Наталью Кокоткину из Долгорукова с днем красоты. Передайте ей ответный привет. Мы тебя любим. А так, Долгорукова, вам привет. Наталья Кокоткина, вам отдельный. Доброй ночи, дорогое радио. Прошу передать привет моей любимой. Скажите, что я скоро приеду, ремонт у дочи сделаю. Целую белку и твой хорек. Да, целую белку, твой хорек. Вот такой зоопарк под конец часа. Ну, а почему бы и нет? Дорогие друзья, программа только для вас. Уже завтра в 15.00. Не пропустите. Ну а с вами встретимся в следующем часе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Если после песни «Бутырки» вам захотелось передать посылку с чаем и салом, то Иван Кучин, он будет дальше, предлагает купить беляш сомнительного происхождения. Процесс, прогресс, налицо, да. От зоны повышенной опасности переходим к зоне повышенной влажности. Это я про вокзальные туалеты. Среда требует движения. Либо вы сидите, вот как ребята пели, либо бежите за уходящим составом вместе с Кучиным. Но помните, что бы вы ни выбрали, радио «Шансон» всегда с вами. Всем отличного вечера, уважаемые слушатели!

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Артур Руденко, красиво живите. Здесь не хочется ничего выдумывать, хочется просто взять и повторить текст за исполнителем. Красиво живите. В каждом дне находите частичку добра, частичку тепла. Ну и в конце концов, женитесь, целуйтесь, получайте удовольствие вместе с радио Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
7: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
8: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
9: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада». До боли. Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Доченька, что это там рисуешь?
13: Это домик. А почему он весь в трещинках?
14: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
13: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь альтопрофиль – это проще простого.
15: Качественный сайдинг альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
16: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: встречал.
1: Если после королевы Марго вы почувствовали себя нищим пажом, не переживайте. Любовь за плату добьет вас окончательно. От исторического костюмированного документального фильма ужасов из личного опыта, наверное. Лесповал играл в рыцарей, Левшин играет цифрами. Продолжаем.

Дорогие друзья, вечер 14 ноября уже не за горами. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Это я вам вновь напоминаю про всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Все это для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 45 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Бабочка летает в запретке, как ей от весны не балдеть. А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть.

когда-то бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

могу. Птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

С тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит

зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 44 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.